0: Я уверен, что эта песня заставит вас скучать по своему дому, даже если вы из него еще не выходили. Про самое главное место на карте мира Юрий Антонов на Ретро FM в 3 часа 15 минут по московскому времени. Далее Depeche Mode, Аида Ведищева, Simply Red и Сандра. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и доброй ночи.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

Especially for you, Джейсон Донован и прекрасная Кайли Мино, которая, судя по последним фото, забыла, как стареть. Ну и надеюсь, что не вспомнит об этом еще очень долго. Игорь Иванов и Майкл Джексон далее. 3:42 в столице. Всем доброй ночи.

Ее часто называют французской Мадонной, хотя лично для меня она намного лучше, чем Луиза Чиконе, известная своим стилем «блю шансон». Прекрасная, неповторимая, очаровательная, элегантная. Очень много эпитетов можно подбирать. Патрисия Касс на «Ретро-ФМ». Ставит точку в этом часе, отправляет на нас в новый музыкальный, где нас ждет уже путешествие в новый день на утреннем экспрессе.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну что, подъем, пора жить эту пятницу. 4 часа уже в столице. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Леди и джентльмены, поговаривают, что по пятницам всем хорошим людям везет, так что поздравляю всех нас, впереди ждет прекрасный удачный день, это 100% гадалки не ходи.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну что, давайте посмотрим. 8 мая, пятница на календаре. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом. Далее по порядку. Овны. Нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать. Тельцы. Оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих. Близнецы. Небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров. Раки. Ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики. Львы. Партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой. Девы. Утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине браться за то, что требует внимания. Весы. Выбирайте новый формат совместных занятий с детьми. Это сближает сильнее, чем привычный досуг. Скорпионы, заметьте, что чувство безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств. Стрельцы, сегодня слова приобретут больший вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания. Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке. Водолей, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Как говорится, пусть шашки на капоте несут вас только к победам. Ванесса Паради передает привет всем таксистам и желает адекватных клиентов. Ну а наше такси под названием «Утренний экспресс» несет нас прямиком в новый день. Каким он был в истории и чем знаменателен, расскажу уже совсем скоро в нашем традиционном ежедневнике в середине часа. Не пропустите!

0: Джелато, Чоколато. Ну что, подсластим пятницу интересной информацией про день сегодняшний, а вернее про то, каким он был в прошлом и чем знаменателен в настоящем.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: 8 мая 2026 года. Пятница на календаре. День рождения сегодня отмечает кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Валерий Тодоровский. Он громко заявил о себе в конце 90-х. Основная тема его творчества – отношения людей друг с другом. Фильмы и сериалы Тодоровского – не просто увлекательно рассказанная история. Каждый из них приоткрывает перед зрителем дверь в определенную эпоху или мир человеческих взаимоотношений. «Любовник», «Страна глухих», «Подмосковные вечера», «Стиляги» — это лишь небольшой список его запоминающихся работ. Также день рождения сегодня отмечает певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер Энрике Иглесиас. Он один из самых популярных в мире представителей испаноязычной музыки. За его плечами более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 раз золотыми, а общий объем продаж составляет 100 миллионов пластинок. Является лауреатом премии Грэмми и American Music Awards. 8 мая в 1965 году было утверждено положение о почетном звании «Город-герой». В нем говорится, что это высшая степень отличия присваивается городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины. В этот же день официально звание «Город-герой» было присвоено городам Советского Союза: Ленинграду, ныне Санкт-Петербургу, Сталинграду, ныне Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. А Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой». Позже звание «Город-герой» было присвоено Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску и Смоленску. На сегодняшний день это почетное звание носит 13 городов, входивших в состав СССР. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Отмечается он с 1948 года, чтобы призвать всех жителей к усилению гуманитарной деятельности и поддержке уязвимых слоев населения. В настоящее время сотрудники добровольцы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, это более 80 миллионов человек, работают во многих странах. И в честь сегодняшнего праздника по всему миру 8 мая проводятся специальные кампании и мероприятия. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Всем еще раз доброго утра.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Кстати, мало кто знает, что название этой группы было выбрано участниками коллектива после того, как они увидели слово «Аква» на постере в стоматологическом кабинете, посещать который периодически, друзья, напоминаю, нужно для профилактики. Просыпаемся, чистим зубки и отправляемся в новый день. Сегодня пятница, с чем я вас и поздравляю.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

я звоню тебе шутя, а ты уснула, как дитя, устав от боли и от слез своих напрасных. И я смотрел, как ты спала на золотые купола.

0: Заряд бодрости от вечно молодой Сиси Кейч. В финале очередного музыкального часа на Ретро FM. 4.56 уже в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Это «Утренний экспресс». Мы едем дальше.
1: «Утренний экспресс» на Ретро FM.

0: Начинает свой разбег пятница. Всем, кто встречает ее вместе с нами, пламенный привет. На часах 5 ровно.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Ну, я думаю, ходить на встречу или не ходить, подскажет сердце или гороскоп. Хотя в делах амурных лучше все же доверять сердцу.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, гороскоп послушаем. 8 марта. Мая. Пятница. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом. Далее по порядку. Овны. Нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать. Тельцы. Оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих. Близнецы. Небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров. Раки. Ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики. Львы. Партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой. Девы. Утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания. Весы. Выбирайте новый формат совместных занятий с детьми. Это сближает сильнее, чем привычный досуг. Скорпионы. Заметьте, что чувство безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств. Стрельцы. Сегодня слова приобретут больший вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания. Козероги. День располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке. Водолеи. Если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ. This is the story of my baker, the

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Букеты будем дарить вечером, ну а позитивом начнем делиться прямо сейчас, с самого раннего утра. Присылайте свои позитивные сообщения в наши соцсети, друзья, и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня, ну и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание, я все увижу. И через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и самое главное, самое интересное. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем удачи!
0: Всем добра! Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну и давайте до конца прочувствуем эту песню, вспомним прекрасные студенческие годы и прослушаем прямо сейчас на интереснейшую лекцию по истории сегодняшнего дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, пятница, 8.05.26 на календаре. 8 мая 1945 года в предместье Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, 9 мая в 0.43 по московскому, был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Так закончилась Великая Отечественная война советского народа. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий, и 9 мая было объявлено Днем Победы. И в этот день, в 1967 году, в Москве, в Александровском саду, у стен Кремля состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата» в память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Был зажжен вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Интересно, что этот огонь зажгли от пламени вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. Для этого факел с огнем доставлялся из Ленинграда в Москву на бронетранспортере. На протяжении всего пути тысячи людей выходили ему навстречу. В дни различных праздников этот мемориал посещают многочисленные делегации, в том числе главы иностранных государств и правительств. Традиционно является местом посещения туристов и молодоженов. День рождения сегодня, 8 мая, отмечают кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Валерий Тодоровский, певец, музыкант, композитор, автор-исполнитель Владимир Маркин, испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер Энрике Иглесиас, певец, поэт и композитор, бывший участник группы Savage Garden Даррен Хейс. Ну а именины сегодня отмечают Василий, Марк, Надежда и Сергей. Поздравляем абсолютно всех. 5.33 уже в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и уже скоро ваши позитивные сообщения.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну и давайте посмотрим, что у нас прилетело. Все ваши послания в порядке очереди, потому что их... большое количество. Доброе утро. Уже мчим на дачу с рассадой и ведром шашлыка. Будем трудиться и отдыхать под любимое радио Ретро-ФМ. Всем привет. С великим праздником Победы. Подпись Светлана. Света, и вас с праздником. Ну и пусть все ваши планы на сегодня осуществятся. И пятница будет по-настоящему позитивной. Ура! Всех с наступающим Днем Победы. Всем крутых выходных. Улыбайтесь. Написала Лена. Леночка, благодаря вам в эту минуту улыбаемся. И желаем вам классной пятницы. Еще одно послание. Доброе утро, любимое радио. У меня житейское достижение. Я перемыла вчера все окна в доме, целых 8 штук. Мне, как всегда, помогала музыка Ретро-ФМ. Как приятно. Испытала море позитива и с чувством выполненного долга очень горжусь собой. Оксана, вы большая молодец, умничка. Мы тоже вами гордимся. Это, кстати... одну из претендентов. Сообщение одной из претендентов на победу сегодня. Канал Ретро-ФМ в Максе. Постпозитив. Жду ваших сообщений. За самое позитивное послание, напомню, подарю тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Maywood на Retro FM с песней Different World. Ну и чтобы в очередной раз не философствовать на тему того, как изменчив и скоротечен мир, скажу лишь, что перемены, друзья, это и есть жизнь, которой нужно наслаждаться. Что мы с вами делаем здесь каждый день на Retro FM.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Всем доброго утра и прекрасного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Give me just a little smile. Улыбаемся этой пятнице. Ну и какие советы нам дают звезды на день сегодняшний, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 8 мая, пятница. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом. Далее по порядку. Овны. Нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать. Тельцы. Оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих. Близнецы. Небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров. Раки. Ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики. Львы. Партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой. Девы. Утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания. Весы. Выбирайте новый формат совместных занятий с детьми. Это сближает сильнее, чем привычный досуг. Скорпионы, заметьте, что чувство безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств. Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания. Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке. Водолеи, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну что, давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. Всем привет из Новосибирска. Сегодня сказочное утро, да и это правда. Тепло и дышится как-то легко. Настроение прекрасное, впереди светлый великий праздник, День Победы. А еще на выходных мы мчим в Омск поздравлять папу с 90-летием. Вот это юбилей, я понимаю. Так, держать им отличного позитивного настроения от Ирины. Сие послание. Еще одно сообщение. Доброе предпраздничное утро, страна. Ура, впереди великий праздник, впереди классные выходные. Всем позитива, отличных выходных. А я в свои выходные жду встречи с любимым человеком. Всех обняла Людмила из города Барнаула. Людмила, мы вас тоже обнимаем. Всем самого доброго, позитивного утра. У меня очень позитивная новость. Мы наконец-то решили собраться с одноклассниками. И это спустя 39 лет после окончания школы. 39 лет после окончания школы. С нетерпением жду этого события. Помогает мне всегда любимое радио Ретро FM. Всем добра и позитива от Татьяны. Ну, зажгите там на встрече выпускников спустя 39 лет под лучшую музыку Ретро FM. Друзья, вернемся к вашим сообщениям уже скоро. Пишите в Максе под постом «Позитив». Автор самого позитивного сообщения, напомню, получит от нас тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: We are the champions. Мы всегда были, есть и будем чемпионами и победителями, хотя бы потому, что знаем, помним и чтим историю минувших дней. Каким был этот день в прошлом и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Если кто-то подзабыл, напомню, у нас на календаре 8 мая 2026 года. Это пятница. День рождения. Сегодня отмечает певец, музыкант, композитор, автор-исполнитель Владимир Маркин. Всенародную славу ему принесли песни «Я готов целовать песок», «Сиреневый туман», «Белая черемуха», «Царевна Несмеяна», «Колокола» и другие. Он и сейчас не сбавляет оборотов. Построив блестящую сольную карьеру на сцене, артист успешно занимается бизнесом и имеет неплохие достижения в политике. Также день рождения сегодня отмечает певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер Энрике Иглесиас. Он один из самых популярных в мире представителей испаноязычной музыки. За его плечами более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 раз золотыми, а общий объем продаж составляет 100 миллионов пластинок. Является лауреатом премии Грэмми и American Music Awards. 8 мая в 1965 году было утверждено положение о почетном звании «Город-герой». В нем говорится, что это высшая степень отличия присваивается городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины. В этот же день официально звание «Город-герой» было присвоено городам Советского Союза: Ленинграду, Санкт-Петербургу, Сталинграду, Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. А Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой». Позже звание «Город-герой» было присвоено Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску и Смоленску. На сегодняшний день это почетное звание носит 13 городов, входивших в состав СССР. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Отмечается он с 1948 года, чтобы призвать всех жителей к усилению гуманитарной деятельности, поддержке уязвимых слоев населения. В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а это более 80 миллионов человек, работают во многих странах. В честь сегодняшнего праздника по всему миру проводятся специальные кампании и мероприятия. А еще сегодня день белого лотоса, день перешагивания через ступеньку, Всемирный день осла, день без носков и день кокосового кремового пирога. Приятного аппетита!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Another Cup of Coffee. Ну и вдогонку к этой песне новость. Кофе может оказывать положительное влияние на психологическое состояние людей. По данным исследования, обычный эспрессо и американо способны улучшать настроение, снижать уровень тревожности и повышать концентрацию. Вот, ну, кто-то чувствует, что после песни глотка ароматного кофе прям...
1: Хорошая порция хороших новостей.
0: Прям как-то жить захотелось. Ну что, давайте читать последние сообщения и будем подводить итоги. Доброе утро, с днем радио, лучше поздно. Да, вчера был день радио, спасибо. Действительно, лучше поздно, чем никогда. Вчера посетили Баш-оперу, я так понимаю, башкирскую оперу. Смотрели балет «Спартак», а чуть ранее балет «Легенда о любви». Ага, получили море позитива, чудесно проведенного времени, море положительных эмоций от красивого действия и музыки. Всем добра и самых лучших эмоций. Не столь важен приз, услышать в эфире свои сообщения уже позитивно. Позитив, Айселу, Уфа. Айселу, позитивного вам начала дня. Далее. Доброе утро, дорогой любимый радио Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, Мехма Якубовича с 81-летием нашего мужа, отца и дедушку. С днем рождения, что мы с удовольствием и делаем. Желаем счастья, здоровья, любви и благополучия. С уважением, твоя семья. Дорогой, знай, что мы все тебя очень любим и гордимся тобой. С днем рождения. Так, друзья, сообщения еще есть, но нужно подводить итоги, потому что время поджимает. Изначально хотелось мне подарить тостер Оксане за ее... сообщение про окна, которые она помыла, целых 8 штук, и получила от этого огромное удовольствие. Да, но тут пришло сообщение от Николая. Цитирую дословно. «Доброе утро, Ретро-ФМ. Спасибо за позитивное начало рабочего дня. Полночи принимал, вот сейчас, внимание, роды у своей кошки. Родились 5 котят, красивые и здоровые. Вот еду в автобусе, усталый, но счастливый, на любимую работу. Всех с наступающим Днем Победы». Николай, ну вы большой молодец, покорили сердце, наверное, не только мое своей добротой, но и всех слушателей. 5 котят родились. Давайте тостер вам подарим.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Сабрина и Олаф Мина, Ретро ФМ. Все от меня зависящее для того, чтобы ваше утро стало позитивным. Я сделал, как говорится, разогрел. И вот такими разогретыми передаю вас Саше Светлову и Рите Субботиной. Они и продолжат делать все, чтобы пятница началась для вас супер-турбо-гидро-мега-ультра-позитивно. Я, Тимур Соколов, говорю пока. Далее шоу «Первая смена».
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Круиз Ретро ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Классного предпраздничного утра всем, кто с Retro FM. Это первая смена. Начнем день с актуальных новостей. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Доброе утро. Обо всем по порядку расскажу. Итак, минувшей ночью начало действовать перемирие с Украиной ко Дню Победы. Двухдневное перемирие было установлено, напомню, верховным главнокомандующим страны. Как сообщили в Минобороны, с полуночи Россия прекратила все боевые действия, удары по территории Украины вплоть до 10 мая. Ведомстве призвали Киев последовать этому примеру и предупредили, на любые агрессивные действия последует адекватный ответ. Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и выпуск самолетов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Ульяновска, Самары, Казани и Чебоксар. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В перспективе разовые выплаты должны охватывать абсолютно все семьи, воспитывающие детей. «Спартак» сыграет в суперфинале Кубка России по футболу с Краснодаром. Он на своем поле обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. В основное время счет открыть так и не удалось. Победитель определился в серии пенальти. Краснодар сумел забить 6 11-метровых, «Динамо» на один меньше. Итак, в суперфинале 24 мая на стадионе «Лужники» Краснодар встретится с московским «Спартаком», обыгравшим ранее в финальном матче ЦСКА. Ну и последнее. Турист из Германии отсудил почти 1000 евро после войны за шезлонги на греческом курорте. Путешественник не смог найти шезлонг для себя и своей семьи, так как другие отдыхающие заблаговременно заняли все лежаки полотенцами. По словам туриста, он встал в 6 утра, но это ему не помогло. Вернувшись из Германии, мужчина подал в суд на туроператора за то, что тот разрешил гостям бронировать шезлонги полотенцами. В результате суд Ганновера решил, что истец имеет право на финансовую компенсацию. Так как его семейный отдых оказался испорчен, по словам судьи, туркомпания не управляла отелем, но оператору надлежало обеспечить разумное количество шезлонгов, чтобы хватало всем. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Столица, 3 минуты 8. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давай расскажем о том, чем же мы займемся накануне больших выходных.
1: Так, ну мы сыграем в нейрохит. Чуть попозже в особое мнение, в обратный отчет. И, конечно же, самое классное, прекрасное, праздничное к нам сегодня к 10 утра придет певица Ёлка.
0: Все это в ближайшее время. Да, Ретро FM. Всем бодрой пятницы, ребята.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, 8 мая. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом.
2: Овны, нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
1: Тельцы, оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
2: Близнецы, небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
1: Раки, ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддается осмыслению, если подойти к ней без самокритики.
2: Львы, партнеры или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
1: Девы, утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
2: Весы, выбирайте новый формат совместных занятий с детьми, это сближает сильнее, чем привычный досуг.
1: Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
2: Так, стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
1: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке.
2: А водолей, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
1: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
2: А у нас 7.07, ребят, еще и пятница. Загадываем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Для всех фанатов Битломании немного ностальгии. Да-да-да, подборочка практически лучшая из Битлз с утра пораньше, для того, чтобы пятница сразу взяла нужную ноту.
1: Да, так, значит, для всех, кто завтракает в 7.12 по московскому времени, ребята, у меня такая новость есть. Господи, почему же мы до этого не додумались раньше? Вот я только что пила кефир, ну и бананчик, да?
0: Как изобразила, да.
1: Ну, это
0: ходит
1: всегда,
0: по студии, естественно, туда-сюда.
1: Короче, гениальное придумали в Южной Корее. Бананы начали продавать по схеме один на каждый день. Вот представь себе, упаковочка, да. И там лежат бананы, знаешь, от ярко-желтого к зеленому.
0: А, то есть, чтобы они доходили,
1: да,
0: догоняли
1: и
0: свой
1: вот
0: день.
1: Реально каждый день. То есть ты берешь, сначала ешь такой сильно спелый.
0: Да-да-да.
1: Потом, ну, чуть менее, и пяу, и потом
0: ну,
1: уже
0: то есть
1: вот...
0: Ты берешь бананы на вырост.
1: Да.
0: Ну, как мы Сашку, нашего звукорежиссера, брали, когда он приходил, ну, совсем вот такой худенький-маленький был.
1: Худенький.
0: А сейчас откорми, какой жених. Ну, поглядите на него.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, 8 мая, друзья, отмечают Международный день болельщика. Всех неравнодушных к спорту, неважно какому, мы поздравляем.
2: Да, тем более 2 дня такие матчи были футбольные. Тут
1: да,
2: точно
1: очень хорошие. Ну, если кто там, да, не доживает до физкульт-привета, то сначала там Спартак ЦСКА, 1-0 красно-белые в том матче победили. А вчера Динамо и Краснодар играли, да, 0-0, ну и потом по пенальти тоже красиво. А Кацев украл ногу Акинфеева. Вот один в один, да, прямо левый, уходящий, да, такой мяч отбил, и теперь финал будет Спартак-Краснодар 24-го в Лужниках. Ну,
2: ох,
1: интересно будет.
2: Надо делать фан-айди. Все, делаем.
1: Вот, ну что, мы сегодня будем говорить даже не только о спорте, знаете, а вот вообще о культуре. Боление, как говорит спортсмен, да, ради кого все эти матчи и все эти старания? Конечно, ради болельщиков, ради зрелища, для того, чтобы люди приобщались к спорту. Так вот, ну, ты, наверное, слышал, да, что вот в Аргентине, например, настолько любили и уважали Марадону в свое время, что даже религия определила, церковь Марадоны появилась. Там,
2: нет, кстати, про церковь я не слышала.
1: 150 тысяч, по-моему, там людей было. Ну, то есть, вот там бывают свидетели всякого разного.
2: Свидетели,
1: да?
2: Марадоны?
1: Да, а здесь как бы вот оно даже вроде как весело, и реальный человек, и по реальным причинам, да, стал у них вот, ну, иконой, потому что в 86-м году там такая победа была сборной Аргентины. Вот. Ну, в Бразилии футбол это тоже был,
2: конечно,
1: больше,
2: да,
1: чем вид спорта. А знаешь, какой на втором месте в мире по популярности спорт, вот,
2: так,
1: по исследованиям?
2: Вот давай я подумаю, после футбола, ну, не хоккей, мне кажется, хотя странно. Почему-то я подумала, бег.
1: Ну вот смотри, 4 миллиарда болельщиков считается в футбол, ну 3,5.
2: Да, да, да, да.
1: 2,5 миллиарда. На втором месте это, правильно, по твоим глазам читаю, крикет. А знаешь, да, благодаря
2: что?
1: Чему? Фанатов много в Индии и Пакистане. А мы знаем, сколько людей в Индии и Пакистане. И просто как бы, да-да-да. Даже если всех остальных болельщиков хоккея сложить, судя по всему, да, там, Индию и Пакистан
2: хотя
1: не перебить.
2: Хотя, казалось бы, да?
1: Да.
2: Так,
1: да.
2: Что дальше? Есть какая-то статистика еще?
1: Ну, конечно, есть децибелы. Вот, например, да, там, болельщики ставят рекорды шума. Вот американский футбол, Канзас Сити Чифс. Там громче реактивного самолета на взлете кричали болельщики. Там 142 децибела. Ну как, звучит это круто вот отсюда, из уютной студии, а там, когда окажешься там, кто его знает, вот рядом с тобой самолет взлетает,
2: конечно,
1: непонятно, это приятно или нет.
2: Но кричалки, они же не только на стадионах, правильно?
1: Конечно.
2: А когда там друзья, помнишь вот этот мем, когда «сыночек мой, давай, мой сыночек!» Вот это вот, который все обошел.
1: А потом, когда за Юру...
2: «Сыночка!»
1: А за кого? За Юру нашего на «Оскаре», да, болели?
2: Ну потом, да,
1: это мой сыночка,
2: мой мальчик.
1: Да, да, да.
2: Вот. Или еще там можно, я не знаю, когда... В общем, любую кричалку можно придумать, когда подруга женится, когда ты ешь и там «давай, давай».
1: А давайте сегодня творческий конкурс
2: пирога
1: проведем на классную кричалку про кого угодно, про что, вот про подругу, про родителей, про детей, да, вот особенно те, кто ходит на соревнования к детям, да, это же надо видеть просто, как родители, например, за своих 5 лет так
2: начальника
1: в футболе болеют.
2: Начальника, типа «давай,
1: да,
2: родненький,
1: да,
2: поднимай, чтобы у нас дебет с кредитом сошелся». В общем, все, что
1: когда твой начальник бухгалтер, да?
2: Да?
1: Ну, пусть так будет. Хорошо, пишите в соцсетях, да, можно будет оставлять свои сообщения в группе «Первая смена» ВКонтакте, в Макс тоже можно писать. И, кстати, можно еще проголосовать, да, мы там про спорт, насколько вы им увлекаетесь, запускали, и скоро будет особое мнение, так что не пропустите, обязательно оставьте свой голос.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Лента гарантирует лучшие цены. Убедитесь сами. С 1 января по 31 декабря. Покупайте товары с красными ценниками. Если найдете дешевле, заполняйте заявку на сайте. Мы вернем вам стоимость товара баллами на карту номер 1. Подробности акции и магазины, в которых она действует, на lenta.com.
10: Ленту.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. до 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Такой хороший день!

0: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: на свете. А чтобы отправиться с нами в круиз Retro FM 2026, все на свете отдавать было не надо. Просто заполнить анкету на сайте cruise.retrofm.ru вовремя это сделать и достаточно творчески. И оказаться одним из тех 15 счастливчиков, которые выиграли в нашей супер игре. И совсем скоро со своим плюс один отправиться с нами по морям.
1: Друзья, 18-28 июля, Астория Гранде, мы, Вирус, группа лицея, Саша Айвазов. Так,
0: группа лицея, Саша Айвазов,
1: плазму,
0: группа Плазма.
1: Чуть не забыла,
0: конечно,
1: понимаешь?
0: Да.
1: Просто не хотел со всеми делиться этой информацией, потому что, ну, крашки, мы же понимаем. Все вместе идем по морям. Значит, сначала заходим в Стамбул, потом такие хопа.
0: Ну, обязательно,
1: и
0: да, надо посмотреть, где там Европа
1: собираемся.
0: С Азией разделяются, так где это волшебное место?
1: Да.
0: А, там обычно это в 8 утра происходит, но все как штык на верхней палубе и встречают этот огромный мост. Это историческое место, да, великолепная достопримечательность. Вот, и у нас тоже будет такая возможность. Что еще?
1: Ну что, как всегда, вкусные завтраки, обеды, вечеринки на верхней палубе, концерты.
0: То есть ужины отменили, да? Посмотрели на людей последних круизов, так, завтраки, обеды, да? Ужинов у вас не будет.
1: Ну нет,
0: ну, вы себя видели, когда вы на берег сходите?
1: Ну, как бочонки, знаешь, потому что приплывают, ну, честное слово.
0: Ну, там четырехразовое питание, представьте только, вот история.
1: Еще какой-то вот этот перерыв на чай, знаешь?
0: Вот, его я имел в виду. Что ж, ребята, каждый год нужно участвовать в этой супер акции. Главное — верить в себя, верить в свою мечту и сделать хотя бы маленький шаг ей навстречу. И тогда, глядишь, все получится. Новости. Вадим Рейфман.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, мобильная интернет-связь сегодня в Москве будут работать в обычном режиме. Никаких ограничений нет. Об этом сообщили в Минцифры. Завтра, 9 мая, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь Дня Победы доступ к мобильному интернету будет временно ограничен. Это коснется в том числе сайтов из так называемого белого списка, а также сервисов обмена СМС и мессенджеров. Голосовые звонки в основном сохранятся, но возможны локальные сбои. Ограничения введут в пределах центральных районов Москвы и мест массовых гуляний. Ряд российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков. Перевозчики приводят национальные нормы в соответствие с мировыми стандартами безопасности. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять с собой не больше двух пауэрбанков, при этом их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Россия, Победа, Red Wings и S7. Теперь к ним добавилась Smart-Avia. Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации риска, в частности, возникновения пожаров на борту. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема только полторы остаются на разговор с пациентом, что называется, с глаза на глаз. В числе инициатив — создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве, кстати, заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Мошенники массово создают поддельные интернет-магазины, предлагая товары для дачи с большими скидками по предоплате. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на эксперта Народного фронта. По его словам, в этом году широко распространились фишинговые сайты, имитирующие продажу садовой техники, теплиц, инструментов, удобрений. Схема работает просто: дачники видят выгодную цену, перечисляют деньги и остаются без заказа. Эксперт призывает перед покупкой проверять возраст сайта, отзывы и никогда не вносить предоплату на сомнительных ресурсах. О фактах обмана следует сообщать в полицию. Еще назову курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: по будням с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Так, 7.37, точное, московское. Всем классной пятницы, да, даже москвичам классной пятницы, хотя они наверняка уже знают, что все, плюс 27 сегодня не будет.
2: Ну нормально, сегодня тоже
1: да
2: будет.
1: Да свежо будет, хорошо, плюс 13, плюс 14, и придет к нам свежесть.
2: Нет, мне сегодня колонка сказала, что побольше будет,
1: она до 19. Она же знает твою психику, она тебе и 22 скажет, если надо.
2: Да, ну вообще мне понравилось твое, всем хорошей пятницы и даже москвичам. Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
1: Да, да, да. Ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
2: Да, да, да. И вам тоже.
1: О, да, да.
2: На самом деле мы петь хотели, ребят, чтобы нивелировать эту такую агрессию, знаете, друг между другом, на такую веселую, солнечную. Ну, плюс 19, как в Москве сегодня. Нейрохит, давайте бахнем, пожалуйста. Без вашей помощи вообще никак. Беспроводные наушники сами себя не разыграют. Так же, как и подписка на популярный музыкальный сервис. 23-24-88-3, код Москвы 495.
1: Бахнуть нейрохит в 7.38 можно без рецепта врача или все-таки надо проконсультироваться со специалистом?
2: А я и есть врач.
1: Ну что ж, педиатр сказал, давайте, дети, слушаем.
3: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет».
2: «Смарт-полет».
3: Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Так, 7.45. Маргарита предложила бахнуть нейрохит. А кто мы такие, чтобы отказаться?
1: А не бахнут ли нам по немножечко горяченького нейрохиту?
0: Участница Инна из Москвы сегодня будет, ну, во-первых, вместе с нами переживать эту пятницу, которая уже пасмурная. А если серьезно, заряжаться нейрохитом вместе с нами. Инна, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, Инна.
0: Здрасте. Инн, мы за вас будем болеть. Вот сегодня Международный день болельщика, а мы, как ваши верные фанаты, сегодня будем. Ну, давай, где сможем, подскажем.
1: Кричалку, да. Давай прямо сейчас придумаем.
0: Да, наша Инна лучше всех.
1: Инна ждет большой успех. Вот придумали, вот
0: да,
1: свежая,
0: да? Да-да-да, ну это да, это что-то оригинальное. Скажите, Инна, а вы за кого-то болеете? Есть у вас, вот не знаю, какой-нибудь футбольный клуб или хоккейный любимый? Или, может, вообще вы крикета фанатом являетесь, да, как в Индии и Пакистане там? Инна?
1: Инна, вы где?
2: Я кино слушаю.
0: Ну, тоже хороший выбор.
1: Сейчас? А,
0: да.
1: А не вашу болтовню.
0: А кто у вас любимый вот актер тогда? Ну, по-любому, вы тогда можете сказать, вот я его фанатка.
2: У меня любимый актер Витсон.
0: Вицин, во, вы за классику. Ну хорошо, классный выбор. Инна, у нас сегодня песня, ну такая, чуть-чуть ближе к нашим временам, вот если от тех времен советских комедий чуть выбраться сюда, ближе к 90-м, я бы так сказал. Пусть
1: и такая,
0: это будет подсказка.
1: Знаете, интересная, вот так я скажу, очень интересная.
0: Назовем очень интересным иностранным словом.
1: Да.
0: Итак, две подсказки. С первой угадайте, получите беспроводные наушники. Со второй годовая подписка будет на музыкальный онлайн-сервис. Слова не изменились, только музыкальная часть поменялась. Готовы?
2: Да.
0: Поехали!

0: Да что-то вы там есть?
1: Хорошая версия.
0: Да-да-да, такая в 3 утра прям великолепная дискотека. А ну-ка, попробуем.
2: Дайте подумать сейчас. Ну,
0: да, Надь, подумайте. Возьмите, пожалуйста. Подержите.
1: Подержите,
0: и
1: да.
0: И кого рассмотрели?
1: Ну, там в целом, как бы, как сказать, направленность даже нейросетки, она похожа. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Я-то да. Но понимает ли это Инна? Итак, какую-нибудь исполнительницу можете назвать? Ну, вот, которая особенно в 90-е была популярна вот с этими песнями.
2: Да? Наталья Ветлицкая.
0: Так, Наталья Ветлицкая, привет. А есть у нас припев в такой версии? Можно послушать? Оу, хорошо, хорошо. Я думаю, это можно даже выложить вообще, отлично, в принципе, в соцсети. Да, получилось, нейросеть. Не каждый раз ей удается так качественно и интересно сделать. Что же, Инна, действительно, Ветлицкая Наталья, поздравляем ей, это беспроводные наушники.
2: Спасибо!
1: И вы молодец!
0: Ура, пожалуйста! Да, оставайтесь на связи и насладитесь с нами оригиналом. Плейбой от Натальи Ветлицкой на Retro FM. А чем займемся дальше, расскажем через пару минут.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Международный день болельщиков. Да, все неравнодушные к спорту вообще в первую очередь с праздником. Во-вторых, ну что, ни разу в жизни что ли не болели? Не помните чемпионат мира в 2018? Да, там все болели.
2: Да, что, кричалки мы сегодня придумаем, ребята? Да. Не только спортивные, но и вообще друг другу, учителям, детям, не знаю, кому, коллегам,
1: да, в конце концов. Муслим Магомаев, крутой певец, а круче всех в футбол, играет ФК Череповец. Вот такое от Ирины сообщение пришло. Классно, и прям сразу с шарфиками, с болельщиками,
2: Тимур,
1: с этой командой.
2: Давай, Тимур нам пишет. Самый главный наш девиз – получить на ретро-приз. Сел в машину, ты не мчи, ретро-радио включи. И тут самое любименькое. Меня рассекретили. Первая смена досталась Юре, значит, Маргарита на маникюре. А я обычно так и делаю.
1: А вы знаете, в Питере какой маникюр хороший, да? Ради этого можно и на Сапсане съездить.
2: Нужно как бы, да, положить. Можешь выйти вместо меня?
1: В Москве нужного цвета нет. В Москве сейчас этого не достать, понимаете?
2: Да, я в Твери.
1: Что же, друзья, сейчас нет возможности все зачитать, но мы обязательно вернемся к этому минут через 20, пока пишите ваши свежие сообщения, вот творческие кричалки про кого угодно и про что угодно актуальное и близкое вам.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
9: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Бодрые предпраздничные пятницы всем-всем-всем, кто в компании с Retro FM, это первая смена! А еще с нами Вадим Ривман, а еще у него новости есть.
1: Обязательно есть, уже рассказываю. Доброе утро. Итак, педагогам могут начать доплачивать за работу на ЕГЭ и ГИА. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации проведения, в частности, государственной итоговой аттестации. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Конкретный размер и порядок начисления педагогам каждый регион будет определять самостоятельно. Сегодня вступило в силу перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Режим прекращения огня продлится до 10 мая. В Минобороны заявили, что вооруженные силы России его соблюдают. Однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. Жителям украинской столицы и иностранным дипломатам рекомендовано учитывать риски. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Специальной терапии против этой инфекции сейчас нет, но ранее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Риск эпидемии оценивается как низкий. Научный руководитель центра Гамалея Александр Гинзбург предположил, что вакцина может быть готова в течение ближайших полутора лет. Ранее, напомню, на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса уже погибли 3 человека. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. А об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственный НИИ авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме. Экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту. Однако главным, конечно, остается вопрос безопасности. Специалисты прорабатывают алгоритмы действий на случай, если командиру судна станет плохо. Ученые отмечают, что внедрение технологии потребует строжайших проверок и времени. Ну и последний. Англичанин застрял во Франции после того, как несколько страниц его паспорта съела собака друга. Карл Филлипс должен был вылететь в Лондон 21 апреля, но его документ был испорчен годовалым щенком. Филлипс застал собаку на диване с документом в зубах. Щенок жевал паспорт как лакомство. Мужчине потребовалось обращаться в консульство, заплатить за срочное переоформление паспорта и покупку нового авиабилета. В итоге он смог вернуться на родину на 5 дней позже, чем планировал. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87.89. А далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Retro FM.
0: Так, столица, 3 минуты 9-го. Доброго утра.
3: Здрасте. Вот Вадик рассказал новость, то, что щенок съел паспорт. Ага. Это, знаешь, когда уже было недостаточно усы, лапы и хвост, мои документы, а тут типа, вот реально мои документы, вот паспорт в конце концов.
0: Вот был Эйс Вентура, который искал домашних животных, а у нас теперь есть адвокат домашних животных, да, Субботина. У тебя тоже будет прикольный автомобиль смешной?
3: Конечно же, конечно же. Там Венька будет нарисован.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 8 мая, пятница, ну, разберемся, что нас ждет. Утро лучше посвятить спокойным делам, днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом.
2: Овны, нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
1: Тельцы, на оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
2: Близнецы, небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
1: Раки, ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо подастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики.
2: Львы, партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
1: Девы, утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
2: Весы, выбирайте новый формат совместных занятий с детьми, это сближает сильнее, чем привычный круг. И досуг.
1: Да-да, и пусть и оба. Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
2: Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
1: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным как-то по привычке.
2: А водолей, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
1: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
2: Просыпайтесь, ребят, выходные длинные скоро.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день болельщиков. Поздравляем всех неравнодушных к спорту. Голосуем в соцсетях, да, под игру. Особое мнение, до которой осталось буквально полчаса. Ну и придумываем кричалку, чтобы поддержать друга, себя, начальника, там, да про кого угодно. Можно про коллег, там, наша Ритка похудеет лучше всех. Ее ждет большой успех. Ну а может наберет. Поглядим, как все пойдет.
2: Да,
1: зависит, да. Пойдет на Т-рекс или не пойдет.
2: Да.
1: Ну что, вот у нас пишет Ольга. Доброе утро. 12 апреля был день рождения дочери и внучки. Поздравляли их вот такой кричалкой. Оле-оле-оле, с днем рождения, Лера. Оле-оле, ты сегодня королева. Оле-оле-оле, Василиска, наша сила. Вместе с вами мы с утра, наша бригада добра.
2: Так, кто шагает дружно в ряд, пишет нам Ленюся. Это же ретро-ФМовский отряд. Ноги сами в пляс идут, когда эти песни тут. Не нужны нам новые хиты. Наши мотивы вечно крутые.
1: Ну, так и до ча-ча-ча мы, я чувствую, доберемся. Хорошо, Светлана пишет. Всегда болею за футбольную команду «Урал», где играет мой сын. А вчера смотрел хоккей. Болела за «Локомотив». Радулов просто ракета. Ладно, о футболе мы еще сегодня, то есть о футболе, хоккее, о спорте всяком поговорим. После 9 сейчас кричалки разбираем. И давайте так, мы сегодня объявим вот конкурс на самую оригинальную, может, неожиданную, самую яркую творческую кричалку. Неважно, про кого,
2: и
1: про
2: да,
1: что.
2: Да, она не должна быть о ретро-ФМ.
1: Да,
2: вообще,
1: не обязательно
2: наоборот,
1: там про нас или что-то.
2: Наоборот, лучше другое, смешное. Ну, а я пока прочитаю про ретро-ФМ. Ну, все равно одна есть еще.
1: Да.
2: На волне, на позитиве мы ведем эфир красиво. Первая смена, высший класс. Включай радио прямо сейчас.
1: Работаем. Итак, автор самого оригинального сообщения творческой кричалки получит сегодня фирменную футболку ретро-ФМ. Вот так, давайте приступим к делу. Я думаю, что через час небольшим мы подведем итог, потому что после 10 у нас совсем другие планы.

0: Ну и еще. Еще несколько секунд. Еще несколько аккордов любимой песни от нашего именинника Владимира Маркина, да, который сегодня отмечает день рождения. Ну а, кстати, вот за «Сиреневый туман» спасибо и ему, и Шерлоку Холмсу.
1: А, ну-ка, вот, пожалуйста, объясните.
0: Ну, знал ты, что вот по одной из версий, там много версий вообще, что вот текст этой легендарной песни «Сиреневый туман» Владимир впервые услышал в компании знаменитого Шерлока Холмса, лучшего Шерлока Холмса всех времен, Василия Ливанова, и решил дать песне вторую всесоюзную жизнь. Он просто влюбился в нее, и спустя некоторое время она стала известной вот на всю страну. Ну, а мы сегодня поздравляем маэстро с праздником.
1: Да, мы желаем Владимиру, чтобы тот самый туман окутал его лишь атмосферой романтики. Знаете, такой светлой ностальгии. Ну, а полуночная звезда всегда указывала путь к новым творческим вершинам.
0: От всего коллектива Ретро-ФМ поздравляем с днем рождения Владимира Маркина.
2: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Готов к прикреплению.

0: Ретро-ФМ.
1: Так, точное московское, 8:28, и по-прежнему пятница, вроде как рабочий день, да? Но тогда и о делах рабочих все еще поговорим. Конечно, в России же появится гос на поддержание порядка на рабочем месте. Ну, наконец-то! Наконец-то, особенно для творческих коллективов, это особенно важно. В общем, Росстандарт звучит уже, да? Серьезно, угу. Государственно, узаконенно.
2: Росстандарт, предъявите ваши рабочие столы.
1: Итак, утвердил новый национальный стандарт, содержащий рекомендации вот, по организации этого самого рабочего пространства. Документ включает 5 последовательных ступеней. Это сортировка, 1, так. Самоорганизация, 2, ага. Систематическая уборка, 3, стандартизация, 4, хоба. И совершенствование 5. 5С, так сказать.
2: Совершенствование?
1: Да,
2: всего?
1: Да, да.
2: Рабочее место?
1: Всего. На этапе сортировки сотруднику предлагается четко разделять предметы на столе. В общем, вещи отдельно от тех, которые не задействованы в текущей деятельности. Ну, вы что, с чего взяли, что вообще это возможно? Второй этап — это самоорганизация. Угу. Вот здесь обязывают определять постоянное место для каждого объекта. При этом часто используемые инструменты должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные в очень отдаленных
2: я
1: зонах.
2: Я все поняла. Так вот ты почему у меня ноут отжал-то. Потому что Росстандарт сказал там, что вы чем не пользуетесь, тра-та-та, а тут я уже прихожу, меня никто не предупреждает, а у Сани мой ноутбук.
1: Будто это я его отжимал, а не Росстандарт меня с будущим днем рождения поздравил.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. В числе инициатив — создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильное приложение. В Ростовской области завершается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Полномасштабный ввод в промышленную эксплуатацию запланирован до конца года. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, для обеспечения надежной работы системы и безопасности данных все оборудование подключат к сетям электроснабжения и волоконно-оптическим каналам связи. ИТС будет работать в адаптивном режиме, мгновенно реагируя на реальную интенсивность транспортного потока. Это позволит оптимизировать работу светофоров, сократить время в пути для водителей и существенно уменьшить количество дорожных заторов. В Ростовской области апрель стал самым холодным за последние 6 лет. Средняя температура воздуха в регионе составила 9,8 градуса. По данным синоптиков, холоднее был только апрель 2020 года, когда показатель опускался до 9,3 градусов тепла. Для сравнения, самым теплым за этот период стал апрель 2024 года с температурой 16,9 градуса. В течение месяца в регионе отмечали заморозки. Ночью и утром температура местами снижалась до минус 3, что создавало риски для сельского хозяйства и садоводов. Синоптики при этом прогнозировали резкое потепление в мае до 27 градусов тепла. Сразу несколько российских авиаперевозчиков пересматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Перевозчики приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджета во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Россия, Победа. Теперь к ним добавилась Smart Avia. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.37. Что мы спрашивали накануне? Ну, праздник же сегодня, Международный день болельщика. И мы спросили, а спорт вам близок вообще? Увлекайтесь? Нет, как, что там по процентам? Все, подвели итоги. Результаты есть, но нет участника.
1: Нам нужен участник. Участник, найди нас, пожалуйста. Я сейчас как в этом, да? Немножечко одиночество дала и грусти.
0: Это мы в особое мнение в игру приглашаем вас.
1: Если ты... Тот самый участник, если ты нашелся. 23-24-88-3. Код Москвы. 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Застройщик ОСЗ-Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ-Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денежки еще будут поверить.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
9: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: особое мнение.
1: 8.44, и в Международный день болельщика к нам пожаловал человек, который, судя по всему, по-прежнему отмечает. Вадим из Краснодара на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что?
3: Вадим, ну вы хоть ложились или как?
2: Что еще раз?
3: Я говорю, вы хоть спать ложились или праздновали?
2: Не, ну поспал, конечно, немножко, да. Но вообще, как бы, да, очень хорошее настроение после вчерашней победы.
1: Ну да, да, да. Не в обид динамовцам, конечно, да. Там хороший матч был от обеих команд, ну пенальти. Ну а Кацев, что у него там с ногой? Я не знаю, он что, прикрутил Акинфеева? Вы, может, там в Краснодаре в курсе? Расскажите, как инсайдер.
2: Ну, вообще, как бы, школа вратарей в Академии Краснодара очень хорошая,
1: ну,
2: поэтому
1: точно.
2: Стасик красавчик.
1: ПСЖ, да, тоже писали, мы... хвалили, знаете, вот говорят, школа хорошая в Краснодаре, вратарская, да, за Сафонова спасибо. Что ж, за него тоже будем болеть, да, финал Лиги Чемпионов совсем скоро. Вадим, ну а сейчас будем болеть за вас. В общем, у нас был опрос накануне, а вы увлекаетесь спортом? И было 4 варианта ответа для людей. Только по ТВ, не, это не мое. Третий вариант. Всегда слежу. И четвертый. Добегу вот сейчас и сразу отвечу. Как думаете, вот самый популярный ответ, больше всего народ, за что проголосовал? Вадим, вот тут
3: давай,
1: прям подумать
3: давай
1: надо.
3: Давай я скажу, да. Скажу, что я расстроена результатами.
1: Ну, я тоже крайне недоволен. Я бы сказал местами, даже возмущен.
3: Да.
1: Только по ТВ. Это не мое. Всегда слежу или добегу, отвечу.
4: Ну, давай, Краснодарушка, не подведи.
2: Так, ну, я так думаю.
1: Что?
2: Конечно же... Бум-бум-бум-бум. Ну, скорее всего, тут только по ТВ.
1: Думаете, только что по ТВ. Большинство ответили только по ТВ, да?
2: Нет, нет, нет, нет. Супруга подсказывает сейчас. Это не мое.
1: Это,
2: она,
1: не,
2: это не мое, но она будет виновата.
1: А пусть будет виновата. Знаете, вот еще есть такая фраза, вот послушай женщину, сделай все наоборот. Ну ладно,
3: а
1: мы зафиксируем то, что жена
3: она,
1: говорит.
3: Да, да, да. Способная, работоспособная фраза, или как там говорят? Да ладно, не слушай.
1: Ты женщина, не оскорбляй мне в эфире.
3: Да я не про женщину, я про фразу.
2: Фраза рабочая. Фраза
3: рабочая,
1: вот,
3: короче.
1: Рабочая фраза, разнорабочая. Ой.
3: Ну что, давай.
1: 8%, да.
3: 8 всего лишь процентов сказали, да бегу, ответь.
1: Ну, это те, кто, да, вот по утрам, когда я еду на работу, вот в 5 до 30 я на них смотрю, ну вот молодцы, молодцы прям. Да, дальше, 16%. Всегда слежу, немного.
3: Короче,
1: нас,
3: всего лишь, да, 8 и 16.
1: И вот тут мнение Вадима и его супруги, так сказать, да. Кто ж в семье оказался прав в этот раз?
3: Ну что же, это не мое, проголосовало 45%. А вот только по ТВ...
1: ТВ.
3: 31%. Поэтому послушай женщину и сделай, как она сказала.
2: Она очень рада.
1: И ничего, она не виновата сегодня, Вадим. Да-да-да. Может, прям поцеловать, так взять, так поднять, покружить, аккуратненько на место поставить, поцеловать и сказать, ну все, мы выиграли умную колонку, дорогая.
2: Прекрасно, прекрасно, спасибо огромное.
3: Вам спасибо.
1: Спасибо и вам.
3: И, ребят, ну, мне кажется, сейчас самое время призвать всех. Ну, давайте как-то со спортом поактивнее, а то вообще это не мое, 45%. А как же вот это скоро лето? Осталось месяц, чтобы себя в порядок привести.
1: Как тренер сборной России. Ты знаешь, ребят, ну что это такое? Спорт – это не мое. А бегать кто за вас будет? Мы вообще болеем за вас 145 миллионов. Все, всем спорта и всем смоки. Сейчас на Ретро-ФМ.

0: правильно, это были оригинальные слова, а потом Андрей решил переписать под себя. Великолепный Губин на Ретро FM продолжает рассказывать нам о том, какой будет ночка яркой, музыкальной. Это я про вечеринку Ретро FM уже говорю с 21.00. Ну, а мы по-прежнему в поисках самого творческого сообщения на тему дня. Международный день болельщика. Придумайте кричалку, пришлите в соцсети, и мы вручим победителю футболку фирменную.
1: Давайте кричалка даже лучше, чтобы была не о нас, а вот о вас, о вашем соседе, собаке, начальнике, да все что угодно, чтобы похихикали мы знатно. И тогда футболка ваша.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Проведи майские у моря в станции морской. Теплые бассейны и сауны, уютные лесные домики, зажигательная программа. Гуляйте по живописному парку и жарьте шашлык. Станция морская ждет вас.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса Мебельмолл. О, Мебельмолл.
14: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: продолжим эту классную пятницу, предпраздничную, энергичную и бодрую на Retro FM. Первая смена с вами. С утра надо новости узнать. Хорошо есть Вадим Ривман.
1: Да, вот они. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме напомнили о компенсации пенсионерам взносов на капремонт. Для подтверждения права на льготу необходимо обратиться в МФЦ или подать заявление. Компенсация предоставляется гражданам старше 70 лет в размере 50%, а одиноким людям старше 80 в размере 100%. Об этом рассказал депутат Дмитрий Свищев. Парламентарий отметил, что правом на компенсацию также обладают инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами и ветераны боевых действий. Для этих категорий предусмотрено возмещение 50% расходов на взносы. Минувшей ночью начало действовать перемирие с Украиной ко Дню Победы. Двухдневное перемирие было установлено верховным главнокомандующим нашей страны, как сообщили в Минобороны. С полуночи Россия прекратила все боевые действия и удары по территории Украины вплоть до 10 мая. В ведомстве призвали Киев последовать этому примеру и предупредили, что на любые агрессивные действия последует адекватный ответ. Мобильный интернет и связь сегодня в Москве будут работать в обычном режиме, никаких ограничений нет, об этом сообщили в Минцифры. Ну а завтра, 9 мая, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь Дня Победы, доступ к мобильному интернету будет временно ограничен. Это коснется в том числе сайтов из так называемого белого списка, а также сервисов обмена СМС и мессенджеров. Голосовые звонки в основном сохранятся, но возможны локальные сбои. Ограничения введут в пределах центральных районов Москвы и мест массовых гуляний. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри России стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Тройка самых популярных направлений остается неизменной. Это Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также в пятерку лидеров входят Калининградская область, Казань, Дагестан, Осетия. Ну и последний. Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий. В Великобритании водитель легкового автомобиля врезался в стену с рисунком, напоминающим въезд в тоннель. Инцидент произошел в шотландском городе Глазго. На стене были нарисованы два больших глаза с темными зрачками, которые можно было принять за въезды в настоящие тоннели. Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Мужчина серьезно не пострадал, в отличие от его автомобиля. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Но это только пока, Саша и Рита. Скоро будет Саша, Рита и Лиза.
1: Тебя не предупреждали, да?
2: Не, да нет, предупреждали, конечно же. Ты просто сказал Лиза, а у меня по привычке елка имеется в виду.
0: Конечно,
2: думала,
0: конечно, она уже через час будет в гостях в первой смене на Ретро FM. Можете уже тоже готовить вопросы, присоединяться к нашему диалогу в соцсетях. Ну а мы пока обсуждаем кричалки, творческие, яркие, интересные. Обязательно наградим победителей сегодня вот такого творческого конкурса. Устроим для вас обратный отчет и, конечно, в спорте тоже будет что обсудить.
3: Ретро FM.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.
0: Гороскоп на пятницу, 8 мая. Утро лучше посвятить спокойным делам, а днем желательно попробовать новое. Больше общаться и смотреть на привычное под другим углом.
2: Овны, нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
0: Тельцы, оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
2: Близнецы, небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
0: Раки, ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо подастся осмыслению, если подойти к ним без самокритики.
2: Так, львы, партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
0: Девы, утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себе списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
2: Весы, выбирайте новый формат совместных занятий с детьми, это сближает сильнее, чем привычный досуг.
0: Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
2: Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
0: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке.
2: Так, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
0: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
2: Так, а как после спорта мы будем восстанавливаться? А вот вообще все про спорт нам сейчас Саша расскажет буквально через несколько минут.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра! Начнем мы, конечно же, с футбола. Уже сегодня немного обсуждали это, но, если что, подытожим. Краснодар одолел «Динамо». 0-0. Основное время по пенальти 6-5. А Кацев там ногой Акинфеева сыграл. В ответном... это ответный матч уже был. Первый 0-0 сыграли. В итоге, да, «Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале 24 мая в Лужниках. Ну, к слову, «Динамо» не выигрывает трофей в 31 год. Уже последний раз в 95-м кубок выиграли. Ну, а чемпион не становились с 76-го, то есть уже 50 лет динамики, держитесь. Так, много будет про Реал, там просто какое-то безумие, которое уже достигло апогея. Полузащитники, Вальверде и Чуамени подрались в раздевалке, да, после первого конфликта на тренировке. Федерико упал, ударился о стол, потерял сознание, повредил голову, ну просто бриллиантовая рука какая-то в Реале. Да, его увезли в больницу в инвалидном кресле, наложили швы, да, пропустит теперь 14 дней, в том числе вот матч с Барселоны, который 11-го будет. А вице-капитан Мадрида сделал таки заявление. Да. Орельен меня не бил. Я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. А теперь вот какие-то армейские будни такие пошли. Меня, да, никто не трогал, я сам подскользнулся. В общем, Мбаппе тоже там уезжал, очень громко смеялся после этой самой скандальной тренировки. Миллионы людей уже подписывают петиции, чтобы Мбаппе удалили из команды. Там уж не знаю, ребята, вы там по-испански между собой разберитесь. Все-таки да, игроки игроками, а клуб-то с великой историей. Надо продолжать традиции. Тем более воскресенье. Такой матч. Придите вы там в себя. Ну а теперь о тех, кто, видимо, пришел в себя. Аль-Наср в гостях победил Аль-Шабаб в перенесенной игре 33-го тура. Криштиану Роналду забил уже 971-й гол в карьере. Да, там все кричали «Месси, кто его особо любит» в кавычках. Он неприличным жестом на это ответил. В общем, традиции не меняем. О теннисе. Андреева, Калинская, Соболенко вышли в третий круг тысячника в Риме. Захарова выбыла. Оставшимся девчонкам пожелаем удачи. Ну и еще хоккейные новости. Кубок Стэнли. Каролина повела 3-0 в серии с Филадельфией, выиграв третий матч со счетом 4-1. Свечников, кстати, набрал 1+1, стал первой звездой. Мечков вновь без очков остался. Ну, а Никишин вернулся в состав Харикинс после сотрясения, чем мы его поздравляем и желаем беречь здоровье. Ну, а вам желаем классной пятницы. Queen присоединяются. Somebody to love на Retro FM.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Retro FM.

0: этих эпичных аккордах от Queen хочется тоже поговорить о чем-то выдающемся, о чем-то вдохновляющем. Поговорим о холодце, да?
1: Я предлагаю, если вдохновляющее и выдающееся, то это только круиз ретро-фм, ребята! С 10 по 28 июля идем по морям со Стори Гранды, с собой берем вирус, с собой берем плазму, с собой берем Сашу Айватова, конечно, в лице и наших 15 победителей плюс один!
0: Да-да-да. Поздравляем всех, кому это удалось. Ну а те, у кого еще это все в планах, ребята, верьте в мечту. А самое главное, надо верить в мечту вместе с ретро-фм. И вот тогда все точно сойдется.
2: Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте!
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.28, точное московское, сегодня праздник. Международный день болельщика. Мы знаем, что вы хотя бы немножко, но все-таки неравнодушны к спорту. По крайней мере, голосование это показало. И сегодня мы принимаем творческие версии, варианты, вот кто за что, за кого болеет. Ну, не обязательно, в принципе, было вот, да, про ретро-ФМ.
2: Но много все равно пришло.
1: Но много прилетал, да-да-да.
2: Так, ну давай вот это прочитаю. Все может быть, все может статься. С женой может муж расстаться. Мы можем бросить пить, курить. Но чтобы ретро изменить, вот этого не может быть. Гульнара, спасибо.
1: Так, мне нравится еще вот это. Так, про мужика было.
2: Давай я пока Вадима прочитаю. Утром встал, радио включил, первую смену в свой дом впустил. Урит хохотушки, рот не закрывается, а светлячок на фоне спортом занимается. Это такой правда.
1: От Вадима, да?
2: Да.
1: Лариса, если ты крутой мужик, маринуй скорее шашлык. Помидорки и лучок, мы устроим пикничок.
2: Ольга пишет.
1: Ну, майское такое.
2: Кто о чем, а я на Чили. Собираю чемодан, греться к морю вылетаю. Того желаю вам. Хотелось
1: хорошо
2: бы. А ты там читал, было смешное, про Локомотив еще что-то.
1: Ну, про Локомотив. Ну, сейчас так скажем. Так,
2: давай.
1: Вот это мне нравится. Ретро-ФМ. Ритка-Маргаритка. Сашка-симпатяшка. Вадимка, новостей-корзинка. Ретро-ФМ позитивно всех. ФМ. Ну, теперь получится Вадима Ривна. Мы официально объявим Вадимкой новостей-корзинкой на праздничные дни.
2: Я хотела прочитать. Чего ты
1: прочитай еще раз.
2: Забрал.
1: Ничего не, я ничего
2: по-другому
1: не читал.
2: Там еще, знаешь, много. О, ретро-ФМ. Ритка-Маргаритка. Сашка-симпатяшка. Вадимка, новостей-корзинка. Ретро-ФМ позитив на всех. ФМ.
1: По улыбке Вадима Ривмана, я думаю, что здесь можно отдать футболку. Ретро-ФМ теперь
2: ты официально... Ты имеешь в виду Вадимка-корзинку?
1: Вадимочка-корзиночка.
2: Новостей-корзинка.
1: Да. Только на три дня. Потом вернется и снова станет серьезным, взрослым, таким вот вешным мужчиной.
2: Ну что, Ирину поздравим, подарим футболку.
1: Да-да-да, вручаем.
2: Лично от Вадимки новостей-корзинки.
1: Так, собрались серьезно. 9.30, Вадим Рихман говорит.
3: Я даже готов свою футболку подарить за такие стихи, да. Доброе утро. Снимай. Сейчас о новостях, да, пару минут. Итак, в Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров без обращения в суд. С такой инициативой выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. Педагогам могут начать доплачивать за работу на ЕГЭ и ГИА. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям, в частности, за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Конкретные размеры и порядок начисления выплат каждый регион будет определять самостоятельно. Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили 264 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны. Так, дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, а также Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей. Кроме того, украинские беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Специфической терапии против вируса сейчас нет, но раннее вмешательство врачей, как отмечается, повышает шансы на выживание. Риск эпидемии оценивается как низкий. Научный руководитель центра Гамалея Александр Гинзбург предположил, что вакцина может быть готова в течение полутора лет. Ранее, напомню, на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса погибли 3 человека. Блогеров хотят привлечь к защите детей от вредного контента. Они должны рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные у молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Планируется разработать конкретные форматы взаимодействия блогеров со школами. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7.37, ребят, на московских часах. Пятница предпраздничная. Впереди еще одна долгая маевка. Важный праздник. У нас что? У нас впереди через 20 минут еще сюрприз будет для всех-всех-всех в прямом эфире. А еще у Ритки личный сюрприз.
1: Нет, я так понимаю, что ты добрался до сюрприза, который нам на день радио прислали, кофе. И вот это... А как-то можно есть теперь какой-то антидот? Потому что он слишком активный. Ребята, а у нас впереди обратный отсчет. До того, как Саша, собственно, еще начнет вот так, знаете, бегать по офису. 2324-883, код Москвы 495. Не только Саша будет бегать. У нас и игра такая есть. А за нее и подарки.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Многие ростовские улицы носят имена победителей. В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы». С 1 по 9 мая мы расскажем о подвигах героев, чьи имена увековечены в названиях ростовских улиц.
7: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
8: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
9: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Ретро-ФМ.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: И на связь выходит Тюмень. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Денис, а вы за кого болеете?
2: А я вообще не болельщик.
1: Вообще? Вот прям ничего не интересует, да?
2: Нет, я уже занимался.
3: Я свое отболел. Отстаньте от меня, дайте поиграть. Вот так вот он хочет сказать.
1: Ну тогда давайте.
2: Получается так.
1: Но мы за вас болеть все равно будем. 3 раунда по 10 секунд. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро соображать и выполнять задание. Если с 3 раундами справитесь, получите главный приз – смарт-часы. Если с 2 раундами – фирменная футболка «Ретро FM». Вы готовы?
2: Давайте попробуем.
1: Давайте.
3: Итак, ну что же, тогда за 10 секунд назовите 3 хвойных дерева. Обратный отчет пошел.
1: Ну давайте.
2: Кедр, елка, сосна.
1: Пихта, а я?
3: Я тоже. Я про кедр вот не вспомнила, понимаете? Но не я играла. И подарок, если что, не мне. Вот. Ну что, давайте проверим. У нас хвойная банда проверила.
1: Да,
3: кедр
1: вообще,
3: хвойный.
1: Конечно, да,
3: все
1: да. И сосновых.
3: И сосна. Идем дальше тогда. Правильно?
1: Да, да, да.
3: Расскажите, Александр, о чем будет?
1: А здесь у нас будут песни. Да, 3 песни, которые нужно продолжить, завершить. Если в 10 секунд уложимся, то проходите в суперфинал, гранд-финаль. Готовы?
2: Конечно.
1: Поехали.
3: Ну что ж, тогда будем допевать 3 фразы из известных песен. Обратный отчет пошел. Там для меня горит. Там для
2: огонь.
3: Меня горит.
2: Огонь.
3: Ну,
1: ответ огонь.
3: Хорошо, ладно. Вся жизнь впереди. Надейся.
2: И жди.
3: Он идет по дороге. Он сегодня.
2: Еще раз.
3: Он идет по дороге. Он сегодня.
1: Главное. Да не торопитесь. Главное, до 18 июля ответ дать. Потому что там круиз начнется, там нельзя не отвечать. Он идет по дороге, он сегодня устал. Это группа «Вирус». Там для меня горит все-таки очаг, да, если классике верить. Поэтому, да, на 2-м раунде мы завершаем на сегодня игру с Денисом из Тюмени, но все-таки будем ждать вновь гость, потому что, ну, есть какая-то легкая недосказанность. Как будто троеточие осталось в нашем диалоге. Поэтому не забегайте еще на огонек, ой, звучит вот как-то, да, на чижок забегайте. Вот к нам, да, в следующий раз обязательно победите.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Продолжаем эту бешеную пятницу. Вот такой, на уровне, на скорости скачек, которые вот сейчас можно, мне кажется, представить. Где-то там, по Дикому Западу. Именно так мы врываемся в следующий час, в котором мы будем не одни, потому что к нам в гости приходит певица Ёлка.
1: Ура, ура, ура! Мы так ждем Лизу. Слушайте, ну, классный, добрый, приятнейший человек. Хочется уже познакомиться с ней лично. Вот. Ну и, конечно же, будем слушать и песни Ёлки. И вас тоже позовем с нами поговорить.
0: Да, можно будет поиграть в фейк-контроль, во-первых. Да, выиграть какие-то,
1: да,
0: призы.
1: Игры будут с подарочками.
0: Да. Еще можно задать вопросы из соцсети для вас. Мы продолжаем общаться на тему... кричалок болельщиков, кстати, да. Вот творческий конкурс у нас сегодня был, но он продолжается. Делитесь своими версиями, заряжайтесь классным настроением. Впереди три выходных дня, но не будем торопиться. У нас еще впереди целый час первой смены.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Проведи майские у моря в станции «Морской». Теплые бассейны и сауны, уютные лесные домики, зажигательная программа. Гуляйте по живописному парку и жарьте шашлык. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
11: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управления. Управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
12: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
13: ИП Абачираев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.

Сны, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: Самый классный, интересный, непредсказуемый час на Retro FM начинается вот именно сейчас. В столице почти 10, и это первая смена. Но до того, как мы поприветствуем певицу Ёлку, у нас есть новости, актуальные от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Итак, на юге России 13 аэропортов временно не работают из-за удара беспилотника в административное здание аэрогавани в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Мегаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Минтранс, Росавиация и авиакомпании сейчас корректируют расписание рейсов. Ранее отмечалось, что в аэропорту Сочи задерживается больше 55 рейсов и еще 11 отменены. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема только полторы остаются на разговор с пациентом, что называется, с глаз на глаз. В числе инициатив создания единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В День Победы в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ночью будет плюс 9, утром до 13 тепла. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь из-за приближения атмосферного фронта. В воскресенье и понедельник похолодает до 10 градусов и пройдут дожди. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственный НИИ авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять практически все операции в автоматическом режиме. Экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту. Ученые при этом отмечают, что внедрение технологии потребует строжайших проверок и времени. Ну и последнее. Подросток из Кракова стал неофициальным рекордсменом, сдавая пустую тару в бутылкоматы. 15-летнему Виктору удалось собрать 3388 бутылок. Молодой человек хранил их в гараже родителей, а потом сдал, заработав около 1700 злотых, это более 35 тысяч рублей. Однако уже через несколько дней другой житель Кракова превзошел счет Виктора. Он отдал в бутылочный отсек в общей сложности 4683 банки и бутылки. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87.89. А с вами остается первая смена на Retro FM. Я желаю всем отличного дня. Retro FM.
0: Первая смена на Retro FM. Доброе утро и бодрой пятницы всем, кто начинает этот день с первой смены. Саша и Рита на местах, и сегодня у нас гости. Ее голос невозможно спутать ни с чьим другим. Ее образы неповторимы, ну а песни наполнены добром, светом и каким-то бесконечным оптимизмом. Сегодня с нами Ёлка. Лиза, доброе утро!
2: Всем привет, здравствуйте. Вы слишком бодры для этого времени суток. Не сказать, что я не завидую, но я держусь из последних сил.
0: Это передается воздушно-капельным, Лиза. Дай время.
2: Чихните, пожалуйста, на меня, я молю вас.
3: На самом деле, вот уже ты сказал,
0: да.
3: Мне кажется, Лиза зашла, и тут все так позитивно.
0: Мир зеленеет.
3: Так, да, солнце вот это вот все стало.
0: Есть такой, есть эффект.
2: Мне, во-первых, очень приятно это слышать. А во-вторых, так работает, ребята, представляете себе, на полном серьезе, так работает репутация. Я и правда очень жизнерадостный
3: очень
2: человек.
3: Очень, вообще добрый.
2: Вот. Слушай, бывает по-разному. Я живой человек, да, в первую очередь. Но из-за того, что я правда очень люблю свою работу, и тут мне не приходится выдумывать и притворяться. Каждый раз, когда я куда-то прихожу, я искренне рада. Я правда очень рада вас видеть. Но репутация моя работа таким образом, что даже если вдруг у меня однажды, когда-нибудь случается, ну, плюс-минус грустноватый денечек, мне как будто бы это прощается. И каждый раз, когда говорите «нет, нет, к нам пришел очень радостный, очень счастливый человечек». улыбнусь. Ты уже как-то не так грустно, правда.
3: В том числе по твоим песням. Вот все, что мы знаем, действительно, это отдает каким-то светом всегда. Несмотря на это, ты как живой человек. У тебя может меняться настроение.
2: Ну, у меня и грустных песен, и глубоких песен, и песен, в которых я проживаю какие-то свои, ну, сложные периоды жизни, тоже предостаточно. Но, во-первых, мне очень приятно, что все-таки запоминаюсь я в основном по счастливым песням. А во-вторых, есть у меня такое правило, я стараюсь его придерживаться, чтобы даже если вдруг песня случилась грустной, в ней обязательно наблюдалась надежда, потому что нет ничего более удручающего, чем отсутствие на горизонте какого-то светлого пятнышка, к которому ты в любом случае стремишься. Поэтому, да, да, спасибо большое, что вы это отмечаете. Мне, правда, очень приятно быть тем артистом, который вызывает вот добрую, позитивную, положительную эмоцию. Спасибо.
3: А хочется узнать, а сама вот ты, откуда вот это вот? Не у всех так бывает, что даже лучше к надежде. Иногда ты думаешь, да, уже все, он бросил меня.
2: По-разному случается. Я... Бывает такое, что я ощущаю себя грустным клоуном, когда ты все раздал, все раздарил. Не из-за того, чтобы кем-то казаться и притворяться кем-то, а потому что я правда это очень люблю. Но иногда приходится подзаряжать батареечку и в каком-то вот в таком состоянии неопределенном пребывать какое-то время. Поэтому откуда? Я думаю, что в основном все-таки я занимаюсь любимым делом. Это очень недооцененная фраза. Потому что даже самое любимое дело, оно, превращаясь в работу, становится твоей рутиной в хорошем смысле этого слова, в смысле постоянства. Но от рутины мы так или иначе можем подустать. Это абсолютная правда. Но благодаря тому, что я занимаюсь любимым делом, я общаюсь с людьми, я пою, я очень люблю петь, я очень люблю общаться с людьми. Это и дает мне силы продолжать этим заниматься. Правда.
0: Друзья, ну и сейчас у нас будет 3 минуты, чтобы на все 100 убедиться в этом. Послушаем супер-хит от Ёлкина, Ретро-ФМ. Прямо сейчас.

0: Продолжаем настраиваться на лето под лучшие хиты, проверенные временем. Сегодня у нас в гостях елка на Ретро-ФМ.
1: А вы можете себе, коллеги, представить, что у меня изменился голос с тех пор, как я записывала эту песню? Я не могу сейчас в записи ее слушать, потому что мне кажется, что смурфики. Просто по-другому звучит. Чуть больше середины, чуть больше низа в тембре. Да, прикольно.
0: Чуть больше мудрости в голосе. Назовем это так.
1: Да, благодарю.
0: Да-да-да, мы сегодня здесь не одни. Саша, Рита и Лиза. Таков наш великолепный состав. Трио певица «Елка» в гостях на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем, кто к нам присоединился.
2: Доброе утро. А, Лиз, мы тебя поздравляем. Мы знаем, что недавно вышел у тебя альбом, правильно?
1: Микро-альбом.
2: Да,
1: даже я бы назвала его микро-альбом, потому что там три песни. Но мне так понравился вдруг этот формат, потому что мы попробовали. У нас вышел первый EP под названием «Кайфово и глупо». И нам так понравился с командой этот формат, что мы решили его повторить. И вот у нас вышел еще один, он называется «Надо проще», потому что, «Надо проще».
2: Название даже классное, откуда? Но это как манифест такой жизненный, ребята.
1: Это то, с чем я обращаюсь, глядя в зеркало к себе каждое утро. Потому что, конечно, человек удивительное создание. Нам бы все поднакрутить, нам бы себя поднакрутить. И иногда очень важно сбрасывать с себя все эти настройки и себе, в первую очередь, говорит, чуть попроще. Правда.
0: А в одной конкретной песне из этого мини-альбома хочется поговорить. Она называется «Проще»,
2: да.
0: И у нас есть возможность поставить ее фрагмент.
3: Может,

0: Слушай, мне кажется, что настроение абсолютно вот...
1: Оно сразу же, ты такой, да чего вы... Классно же, солнце еще на улице.
0: Ну, вот, мне кажется, именно вот... такой настрой мы и по утрам пытаемся ловить для того, чтобы вот, да, как-то сходу, как-то сходу поверить снова в жизнь, в радости, да, и вот что даже когда в Москве погода портится, нет, солнце выйдет, и все-таки жизнь наладится.
2: Это кайф. Специальная песня для того, чтобы, баловаться обязательно, вне зависимости от возраста, ощущения внутреннего стержня, внутренней ответственности перед всем на свете. Это песня для того, чтобы петь в расческу, для того, чтобы смешно пылесосить, даже если вы не любите пылесосить, под нее пылесосится потрясающе. Я очень люблю песни, под которые ты всегда немножко в своем личном клипе. Ага. Когда ты кривляешься, когда ты балуешься, когда ты прыгаешь, когда ты хватаешь свое любимое животное и в него немного тоже поешь.
1: Мой обычный вторник.
2: Да, да, да. Это правда, потому что взрослеть и интересно, и страшно. Мне всегда, когда я была мелкой, мне всегда было очень страшно взрослеть не по причине ответственности. В детстве мы не знаем, что это такое. А по причине того, что взрослые люди очень часто скучные. Скучные. И мне очень было страшно, что я перестану баловаться. Что я перестану визжать при виде божьей коровки, которая случайно уселась мне на кофту и куда-то по своим делам бежит. От того, что я увидела какой-то закат, который я никогда больше не увижу, потому что это абсолютно уникальные вещи. Совершенно уникальные. Что я перестану замечать тот день, когда начали распускаться листочки на деревьях. Это очень банальные, очень наивные вещи. Но я очень люблю им радоваться, потому что из этих мелочей вот как раз состоит тот базис, мой базис счастливого человека. Подмечать вот эти микродетали, из которых и состоит наша жизнь. Я это все очень люблю.
0: Класс. Ну что, взрослые тети и дяди, сейчас мы вновь на секунду станем детьми, ну как минимум юношами, потому что время хитов, проверенных временем, да, перенесемся в те времена, когда мы искренне могли радоваться таким вещам, как та божья коровка.
1: Во-первых, умеем, садилась нам на ручку. Включайте, пожалуйста, музыку погромче, чтобы не было слышно хруста коленок.
0: Скроем хруст суставов, послушаем хиты. Ну и дозвонимся. Кстати, у нас фейк-контроль впереди с гостем. Так что 8-495-23-24-88-3.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Fake Control.
2: Первый снег.
3: Всем привет, продолжаем эту огненную пятницу. У нас в гостях певица Ёлка. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Все в полном составе, переходим к игре Fake Control. К нам присоединяется Римма из Санкт-Петербурга. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро, Рим. Смотрите, в двух словах для всех напомню, значит, наше правило. У нас есть три факта. Игра называется Fake Control. Конечно, сегодня она будет про Лизу, про Ёлку. И она сама будет отвечать, что из этого правда, что нет. Соответственно, отвечайте на три вопроса. Прям вообще 5000 рублей ваши.
6: Это еще и наденешь?
4: Конечно.
6: Тогда нам надо подыгрывать Риме. Я всегда топлю за слушателей, правда.
4: А там все призы классные. Получается, 2 вопроса у нас, значит, 3000 рублей на маркетплейс.
3: Тоже денежку.
4: Но одна, всего лишь одна попытка, это наша любимая термокружка, которая просто пушка, бомба, вау.
3: Ракета, петарда, взрыв.
4: Да, там просто вау. Поэтому, Рима, вам нужно сконцентрироваться и как бахнуть вообще лучше.
6: Я теперь не могу сконцентрироваться, потому что хочу термокружку.
3: Они начинают играть в команде. Неожиданный поворот.
4: Ну что,
3: готовы?
4: Готовы?
5: Да.
3: Отлично. Ну давайте, у нас 3 факта. Первый начну. До того, как стать звездой, Лиза, она же певица Ёлка, успела поработать водителем трамвая. Правда или ложь?
5: Мне кажется, правда. Пусть будет правда.
3: Ну хорошо, правда принимается. А было такое?
6: У меня в детстве была детская железная дорога, и я там однажды работала проводником. Давайте.
3: Гости доброе сердце.
6: А вы не знали этого факта?
4: Не знали.
6: Я только что вспомнила, но это абсолютная правда. Но, к сожалению, водителем трамвая...
3: Настоящего не работала, но того...
6: Но того игрушечного, который почти трамвай, потому что это железная дорога.
3: Угу.
4: Ура! Да, засчитываем.
3: Хорошо, продолжим. Так, Рит, твой факт.
4: Второй факт. В школе Лиза побрилась налысо. Правда или нет?
3: Смелее, Рима.
5: Ну, пускай тоже будет правда.
4: Это абсолютная правда.
3: Заслуженный балл.
6: Потому что я была не так кузькой.
4: Тут вообще даже спорить не приходится.
3: Вообще на 100%.
4: Так, ну что, у нас 2 из 3. А теперь вопрос Лизы сама.
3: Да, сюрприз.
6: Теперь от меня вопрос. Правда ли, что один из моих самых любимых приемов пищи – это поздний завтрак, который состоит из яиц в любом виде?
3: Ну давай, Рина, давай.
4: Любом виде.
5: Пускай это тоже будет правда.
6: Это абсолютно
3: правда.
4: У нас первый раз так гость радуется тому, что победил слушатель.
6: Я очень люблю,
4: Рима, мы ваша группа поддержки сегодня.
3: Да.
6: Ну просто представляете себе, какое счастье. Вот человечек живет свою жизнь совершенно случайно, а к вам же все равно сложно дозвониться.
3: Конечно.
6: Совершенно случайно дозвонился, и ему упал такой бонус приятнейший.
3: И вот на большом воздушном шаре в Санкт-Петербург
4: опаляется... 5000 рублей, как с куста.
3: Есть, так, Трим, поздравляем вас всей командой. Уж поверите, а Лиза еще чуть больше, чем даже мы, поздравляет.
4: Да.
3: Вот я
4: это
3: вам
4: правда
3: говорю, по лицам. Да, ну мы продолжим наш классный, очень добрый и не только веселый, но и местами трогательный разговор чуть позже. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях певица Ёлка.
1: Fake Control.
2: Первый смех.
7: Реклама.
8: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Саша и Рита на местах, и эту пятницу с нами проводит внешне всегда экстравагантная, а в душе такая теплая, добрая, всегда неравнодушная певица Ёлка. Лиза, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: И у нас есть вопрос еще из соцсетей. Вот пишет нам Светлана из Химок. А есть ли мечта у певицы Ёлки?
1: Ой, спасибо большое. Это потрясающий вопрос. Я в целом очень мечтательный человек. И из-за того, что в мечтах у меня нет никаких ограничений, никаких стопов. То есть мне, я бы очень хотела, но это... Нет, у меня нет никаких «но», поэтому одна из моих...
0: Поэтому сумка, да? Думала, простите.
1: Нет, я бы очень хотела, чтобы... Не заплакать сейчас желательно. Я бы очень хотела, чтобы в мире не существовало несчастных созданий. Поясню. Я бы очень хотела, чтобы каждый ребенок в этом мире был счастлив. Чтобы он знал, что такое любовь и забота. Я бы очень хотела, чтобы каждый взрослый человек знал, что такое уважение подрастающего поколения и благодарность за то, что для нас сделали взрослые люди. И не чувствовали себя одинокими в старости. Я бы очень хотела, чтобы ни одна собака и ни один кот не знал, что такое выживание на улицах или ючение в приютах. Я бы очень хотела, чтобы все ощущали и знали, что такое любовь и забота. Вот каждое создание в мире, чтобы понимало, что такое любовь и забота, потому что это есть в его жизни. Вот это моя самая заветная мечта.
2: Так, слезы убрали. А на ретро-ФМ звучат хиты, проверенные временем, в том числе твои хиты. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, в чем секрет этой музыки?
1: Слушайте, ну сейчас просто такие рандомные вещи иногда без твоего ведома, без твоего контроля выстреливают, не пойми как, где и по какому принципу и алгоритму, что правда только время покажет. Мне очень приятно осознавать тот факт, что песни после того, как ты их записываешь и вот так по воде отпускаешь жить свою жизнь и

0: правда, живут свою жизнь и работают свою работу, пока я уже, ну, я уже все сделала, я уже умываю руки, не в целом отдыхаю. А песня, она продолжает работать. И, конечно, получать обратную связь от людей о том, что вот, вы знаете, вот так, та ваша песня, она мне помогает. Ну, вот очень много, правда, таких историй. И мне иногда приходится напрячься для того, чтобы вспомнить, что это за песня, потому что это не всегда очевидные и громкие вещи. Поэтому я очень, я вообще очень люблю, я говорила, что я очень люблю свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Потому что там, правда, очень много вот такого добра.
1: Понятно.
2: А готова ли певица Ёлка к технологиям искусственного интеллекта? Мы узнаем уже через несколько минут. Ну а сейчас время новостей на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров. Без обращения в суд с такой инициативой выступил глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. Сейчас жильцам при конфликтах с коммунальщиками приходится тратить время на долгие разбирательства. Инициатива призвана упростить процедуру и сделать ее доступнее для всех граждан. Ежегодные плановые испытания тепловых сетей пройдут в Ростове с мая по сентябрь, сообщили в ростовских тепловых сетях. Первые опрессовки проведут с 12 по 29 мая на теплосетях Ростовская ТЭЦ-2, которая обеспечивает горячей водой весь западный и часть Северного. Затем на две недели с 30 июня по 13 июля опрессовку будут проводить на теплосетях Центральной котельной. В этот период без горячей воды останутся жители Ленинского, Кировского, Пролетарского районов. Также две недели с 15 по 29 июня испытания будут проходить на сетях от районных котельных номер 3 и 4. Эти испытания затронут жителей Ворошиловского и Первомайского районов. На улице Суворова в Ростове введут временное ограничение движения. Об этом сообщили в администрации города. В связи с проведением строительно-монтажных работ на улице Суворова 42 с 16 мая по 20 октября будут действовать ограничения движения. Как сообщает администрация города, проезд для транспорта и проход для пешеходов будет ограничен на участке улицы Суворова от дома номер 40 до переулка Университетского. В Ростовской области до 21 мая действует ограничение на посещение лесов и въезд транспорта. Исключение сделано для лесопожарных служб, оперативных, аварийно-спасательных формирований. Как сообщил замгубернатора Сергей Бодряков, усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа диспетчерских пунктов. В регионе также запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Пожароопасный режим введен с конца марта. Для борьбы с огнем подготовлены 21 лесопожарная станция и группировка почти из 4000 человек. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, как ваша пятница, ребят? У нас очень музыкально, у нас огненно, у нас душевно, весело. Да по-разному бывает. В эту глубину нырнем. Вот, а бывает налегке, потому что сегодня у нас вот такая яркая, непредсказуемая певица Ёлка в гостях. Доброе утро, Лиза.
1: Доброе утро.
0: Ну, пора к испытаниям музыкальным перейти.
1: Будем пытать. Ну так, с любовью. У нас сейчас будет нейрохит-игрушка. Мы ее очень любим. Мы берем очень известные песни. Как-то они, может быть, связаны с тобой. Мы точно не знаем. Отдаем искусственному интеллекту. Он вообще что хочет там с ними творит. Мы сами еще не слышали. Слова те же, музыка другая. Попробуем отгадать?
2: Моя задача отгадать.
0: Оригинал.
2: Да, договорились,
0: ну что ж,
2: давайте.
0: Первый нейрохит.
1: Лиза, не улетай.
2: Да, конечно.
0: Мгновенно, с первой секунды.
1: Модно.
0: Так, оригинал.
2: Оригинал Андрей Губин, Лиза не улетает, очевидно.
0: Просто напомнить для всех, да, как это звучало в 90-х.
1: Прекрасно, с этой музыкой лучше гораздо.
0: Ну что ж, вернемся к хитам, проверенным временем, но в обработке нейросети. Погнали, второй.

0: Неожиданно. Нет, ребята, да. Это без шансов.
1: Ну что ж, там была речь про ботинки. А исполнительница...
0: Желтые?
1: Тоже
0: да.
1: Экстравагантная.
0: Спасибо большое, спасибо огромное, спасибо, спасибо. Видите, смотрите, вот делаешь добро...
1: А
0: это добро тебе потом возвращается.
1: Вот такая у нас и атмосфера под Жанну Агузарову прямо сейчас на Ретро-ФМ. Второй нейрохит разгадан, и настало время для третьего нейрохита. Ну, давайте попытаем Жан. Третий будет, наверное, еще сложнее.
0: Луч солнца золотого? Планета моя. Так потрясающе. Слушайте.
1: Ну, это тоже мы знаем. Давайте послушаем.
2: И летит через космос к тебе одному.
0: Конечно, очень-очень страшно. Ну, я имею в виду страшно от того, что умеет искусственный интеллект.
3: Я подумала, что так поможет на сцене услышать.
0: Ну, мы же понимаем, что это начало. Поэтому на всякий случай давайте Суна похвалим. Такая молодец!
3: Когда восстанешь...
0: Да, припомните мне это, пожалуйста.
1: Тронешь прованс, я тебе все патлы повыдергиваю.
0: Нет, молодец. Пой, девочка моя, очень хорошо. Не, правда, страшновато.
1: А вот здесь прям пой, девочка, пой. Можно погромче?
2: Глаза мои завязаны, но я все вижу.
1: Ребят, скоро продолжим. У нас впереди еще гость ожидает блиц. Да-да, не расслабляемся, не остываем. Так что не пропустите. Сегодня в гостях у первой смены на Ретро FM певица Ёлка.
4: Мира. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Плюс 21 градус в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
6: Retro-FM.
7: Реклама.
8: Многие ростовские улицы носят имена победителей. В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы». С 1 по 9 мая мы расскажем о подвигах героев, чьи имена увековечены в названиях ростовских улиц.
9: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
10: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
11: В ОКЕЙ – розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
12: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, срок, месте порядка получения на ОКМаркет.ру.
4: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Ретро-ФМ.

0: Ретро FM.
1: Доброе утро от команды первой смены. Саша и Рита на местах, и настало время пятничных допросов с пристрастием. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях певица Ёлка. Лиза, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Насколько оно будет добрым или легким, мы сейчас убедимся.
3: А вы мне не надо мне угрожать, а вы не давите на меня.
1: А я чувствую, у нас и не получится, если честно.
3: Если на меня... Я и расплакаться могу.
4: Вы знаете, что я расплачусь.
3: Это абсолютная правда. Я терплю, а потом терплю.
1: Будешь оправдываться за мои слезы перед людьми потом. Не-не-не, у нас по-доброму все будет. Давай.
3: Давайте проверим.
4: Значит, у нас сейчас будет блиц, все очень просто, мы задаем вопрос. Ты что-то выбираешь, можешь объяснять свой выбор, а можешь не объяснять.
3: Давайте, поехали.
4: Погнали? Кто первым?
5: Ни разу еще не сыграла по правилам. Блиц, поехали.
1: Хорошо, начнем. Итак, дарить подарки или получать?
3: И дарить, и получать обязательно. Но если надо выбрать что-то одно, то... И дарить, и получать, правда. Я обожаю дарить подарки, но давайте не обесценивать радость от получения Конечно. Подарков. Поэтому, нет, я люблю только дарить, получать не надо. Нет, мне надо подарки все сюда. Мне все дарите.
1: Несите.
3: Все мне сюда, сюда
4: так,
3: мне все.
4: На чем, так сказать, принесут? Самолет или поезд?
1: Что больше?
3: Слушайте, это правда очень зависит от а, цели, б, пункта назначения, правда, и от настроения, потому что иногда гораздо романтичнее на поездике. Если есть возможность потом отдохнуть.
4: Приняли.
3: Если надо очень быстро, конечно, самолет это супер удобно. Я обожаю. У меня нет страха полета. Слава богу, спасибо огромное. Потому что мне приходится...
1: Концертом в далеких городах быть, друзья.
3: Да, они есть, слава богу, и они безболезненно мне даются, потому что я летаю с удовольствием.
1: Хорошо. Так, представь, за окном пошел дождь. Бегом танцевать на улицу или понаблюдать внутри за чашечкой чая?
3: Вот это тоже очень зависит. Смотри, если бы лет 15 назад вопросов таких бы не возникало, потому что оно бы уже прыгало по лужам. А вот сейчас это зависит от того, а у меня есть неделька поболеть, типа пошмыгать носом или нет. Потому что дождь очень красивый. Я не очень люблю быть мокрой. Вот, но в детстве и в отрочестве у меня были настроения в наушниках побежать или, знаешь, очень красиво картинно погрустить, глядя вдаль, вот, и чтобы еще окружающие заметили вот это твое одиночество. Да, да, ну наша, да, абсолютно, но красиво, кинематографично сидеть на подоконнике.
4: Это мы
3: любим. С чашкой какао и плакать.
1: Может, не поставьте уже алсу Зимисон, я не могу.
3: Это я тоже умею. Это я тоже, я потрясающе это умею делать. Поэтому тоже очень зависит от.
4: Так, хорошо. Почитать книгу или посмотреть кино?
3: Да кино, конечно, кого я обманываю.
1: Хорошо. Так, а такой вопрос. Съесть пироженку или погладить котика?
3: Котика погладить, погладить котика.
1: Без
3: потому
1: вариантов,
3: что я
1: хорошо.
3: Очень люблю сахар, кота погладить. Я разговариваю со всеми животными на улице. Не всегда меня узнают, и поэтому просто потом делятся на кухнях историями о том, что городская сумасшедшая здоровалась с моим псом. А я и рада.
1: Хорошо.
4: Так, в повседневной жизни одежда должна быть просто удобной или каждый выход из дома... На сцену.
3: Исключительно удобный. И иногда, смотри, когда в твоей жизни появляется собака, вся твоя одежда делится на А. Очень красивую, нарядную, потому что я работаю певицей. И
4: прогулочная.
3: Это униформа бомжа. Потому что, когда я мечтала о собаке, я думала, что я буду по центру Москвы прогуливаться в своем красивом бежевом тренче с собаченькой. Мы будем летящий поход. А вот это, знаешь, первая золотая осень.
4: Да-да.
3: Я в золотистом тренче, и мы с моим додиком бежим, и я такая, мальчишка. Это, ребята, на полном серьезе, это до первой тухлой рыбы, которую находит твой пес. Поэтому ты всегда у тебя на всякий случай какие-то салфетки, какие-то пакеты обязательно.
4: Конечно,
3: пакеты мы убираем за своими животными, мы осознанные владельцы собак, поэтому... Нет, конечно, его удобненько в мешковатом, в том, что не жалко запачкать по причине того, что оно уже запачкано. Оно уже как бы утю-тю.
1: Что ж, ребят, блиц состоялся. Через несколько минут мы продолжим наш разговор с певицей Ёлкой. Поговорим о концертах. Не пропустите.

0: Отличной пятницы всем, кто с первой смены. Мы продолжаем наш приятный разговор. Певица Ёлка на Ретро FM. Доброе утро, Лиза.
1: Доброе утро. Я обожаю название, кстати, вашего шоу.
2: Оу, oh, yeah.
1: Да, оно какое-то такое... Оно, правда, все. Очень приятное.
2: Ну, все.
0: Оно не дает нам быть небодрыми.
1: Это правда, оно не дает выбора.
0: Так, слушайте. Но это работа, которую мы любим, так как ты говорила про свое.
2: Да, кстати, очень
1: сильно любим.
0: Да, этим заряжаешься в процессе.
1: Представляете, какое количество людей вы включаете каждое утро и даете им заряд на денечек. Это правда, это я очень вам благодарна, потому что, слушайте, для меня выбраться куда-то утром, это правда подвиг, но я это делаю раз в какое-то время, и потом, конечно же, очень этим горжусь, нахваливая себя. Вы это делаете каждый день, спасибо вам огромное. Я думаю, ко мне сейчас все наши слушатели присоединятся. Правда, спасибо вам огромное.
0: Ваши верные утряшки.
2: Утряшки! Так, ну нас слушатели тоже нам пишут, спрашивают. Расскажите, пожалуйста, где можно увидеть певицу Ёлку в ближайшее время?
0: Так и спрашивают. Анатолий из Твери. Где можно увидеть Ёлку, пожалуйста?
1: Выбегаем в центр. Выбегаем в центр, смотрим меня на собачьей площадке. Нет, так, отмена, отбой.
0: Так, вопрос про концерты был. Девочки, порядок.
1: Ага. Я бы очень хотела пригласить всех неравнодушных на мои концерты ближайшие. Итак, Тульская область, 20 июня, фестиваль «Дикая мята». Я очень люблю этот фестиваль, я буду на нем выступать впервые. Это, правда, потрясающее мероприятие. Да, я очень хочу. Я хочу успеть еще посмотреть других артистов, поэтому приезжайте жить в палатках.
0: Ну, романтика с вами.
1: Звать добрую, хорошую погоду. Очень-очень люблю. И 31 июля, друзья, я жду вас в ВДНХ.
0: Мы 30-го уже будем. Мы
1: я тоже, на самом деле, я тоже. Потому что парк красивый и большой. Если я буду идти пешком до сцены, в целом плюс-минус. Плюс к тому моменту я уже привыкну к палаточному формату фестиваля. Поэтому будет большой сольный концерт мой. Я очень хочу, смотрите, я уже артист взрослый, опытный, поэтому я даю домашнее задание своему слушателю. Две новых эпишки, как минимум, надо минимум послушать, максимум выучить. А поясняю, почему. Хорошая песня на концерте, та, которую подпевают люди. Для того, чтобы ее подпевали люди, песня должна чуть-чуть уже пожить. Угу. Поэтому вот сейчас надо сделать вот этот небольшой рывочек и послушать ее, потому что без новых песен я не могу, я их обожаю, я очень хочу их петь, но, конечно, вот это... многие годы мной не озвученное желание, чтобы новые песни тоже со мной пели люди. Все, я наконец-то перестаю скромничать и начинаю делать на этом акцент. Послушайте, пожалуйста, эти песни, чтобы мы их уже вместе спели. Я вам очень благодарна за это. Очень всех жду. На моих концертах всегда очень приятная атмосфера, это абсолютная правда. У меня есть потрясающий мой смешной фан-клуб, который я называю котами, которые приходят ко мне на каждый концерт. Они придумывают какие-то смешные флешмобы, которые, кстати, никому не мешают из неучастников флешмоба смотреть концерт. Поэтому у нас, правда, здорово. У меня потрясающий коллектив музыкантов. Они очень смешно балуются. Мы делаем, немножечко освежаем аранжировочки. То есть будет, правда, здорово. Под открытым небом.
0: Зафиксировали. 20 июня и 31 июля. Выучим песни и будем готовы. Что ж, еще раз огромное спасибо, Лиз, за эту пятницу. Желаем новых, успешных премьер.
1: Спасибо вам огромное за поддержку меня как артиста. Я вас тоже жду, правда. Я вас очень жду на концерте. Приходите, будет потрясающе. Вот. И спасибо вам за то, что улыбаете людей. Это миссия. Это не просто работа, это миссия.
0: Будем ответственно выполнять это и дальше. Сегодня с нами была певица Ёлка. Всем суперских выходных.
2: Пока-пока. До встречи.
1: Хорошей пятницы.
0: Вернемся во вторник.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Плюс 21 градус в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки?
7: 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека.
13: С ней вино.
11: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
14: Славные денёжки еще будут, поверь.
11: Воровайки.
15: А я такая из Ростова.
11: Сбор гостей в 17.00. 18+.
16: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
17: Вечеринка. Ретро-ФМ.
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
19: Лучшие танцевальные хиты.
18: В неповторимом миксе.
20: За 4 моря, за 4 солнца.
19: Каждый день
18: ровно в 21.00.
17: Вечеринка. Ретро
21: ФМ. Ростов-на-Дону. 101.2.

Слушайте, время летит. 11 часов уже в Москве. Queen, скоро Иванушки International и Art Company прямо сейчас. Ретро, ретро.

0: «Пойдем со мной». Заманчивое предложение, конечно. Вот скажите, у вас сколько обычно длится это занятие? Ну, по времени. Специалисты говорят, что надо хотя бы полчаса. В идеале, конечно, час. Нет, ну, если вы очень активно это делаете, то можно и за 20-25 минут уложиться. Главное не забывать, это надо каждый день. Да, друзья, прогулка, она полезна для здоровья физического, психического, ну и так далее. Кстати, если куда-нибудь отправляетесь, не забывайте нас с собой брать, ладно? Мы здесь на Ретро FM это очень любим, очень ценим. Любим быть рядом. Скоро с нами еще и Блонди, Юрий Антонов и группа Joy. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро FM.
1: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
5: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: На Ретро FM группа Блонди, Мария. А знаете, как называлась группа Блонди до появления в ней певицы Дебби Харри? The Angel and the Snake. Ангел и змея. Ничего себе. Говорят, когда Дебби Харри шла по улице в свое время, водители грузовиков вслед ей кричали в Нью-Йорке: «Hey, Блонди!» Ну, в смысле, «Эй, блондиночка!» Ну вот мне Блонди больше нравится. И название тоже. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Российские авиакомпании начали корректировать расписание из-за приостановки работы 13 аэропортов на юге России. О переносе и отмене рейсов сообщили, в частности, Аэрофлот, Россия, Нордвинд и Победа. Перевозчики обратили внимание, что возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов. По некоторым данным, в южных аэропортах откладываются вылеты более 180 самолетов. Еще 26 рейсов вообще отменили. В ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров. По общественной палате предложили ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня. С инициативой выступил замсекретаря организации Владимир Гриб. По его мнению, многодетность должна стать частью культуры России и всячески поддерживаться. Гриб считает, что в Международный день защиты детей в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, общественные и ведомственные награды за достойное воспитание детей. Россияне перед майскими праздниками запасаются наличными. Каждый второй опрос решил заранее снять деньги для оплаты повседневных расходов. Еще 31% сообщили, что планируют комбинировать наличные и банковские карты в зависимости от ситуации. 18% не собираются менять свои финансовые привычки и продолжат пользоваться преимущественно безналичной оплатой. Ну и напомню, ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга, в частности, предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета на 9 мая. В Роспродсоюзе назвали самый подешевевший за месяц продукт. В апреле лидером по снижению цены стали огурцы. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на подсчеты ассоциации. Аналитики отметили, что средняя цена огурцов за килограмм составила чуть более 193 рублей. В число наиболее подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры и бананы. На Камчатке ко Дню Победы собрали тематическую мозаику. Для создания арт-объекта было использовано 1400 кубиков Рубика. Работа стала частью грантового проекта, который студент местного вуза Никита Ахманюк выиграл в 2024 году. На средства гранта приобрели 2500 кубиков, которые и используются для создания масштабных художественных работ. И о валюте на эту пятницу: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну вот непонятно, то ли первая, то ли одна из первых групп западных, которые официально выступали в нашей стране, еще в Советском Союзе, в 78-м году они тогда приехали, Бонни М. Шуму, конечно, понаделали на Красной площади, тоже видео снимали, как раз песню «Распутин». А в данном случае песня «Hooray, hooray» — по-нашему «Ура, ура». Ну и много поводов, на самом деле, кричать «Ура» в ближайшее время. Во-первых, с праздниками, с наступающими, друзья, с большим праздником, с одним из величайших, наверное, может быть, самым. С 9 мая, с Днем Победы. А в ближайшее время музыка красивая, Алиса Фрейндлих появится, Hathaway тоже на подходе, и много всего красивого здесь, на Retro FM. В Москве уже 11 часов и 42 минуты.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы».
5: Улица Герасименко расположена в Октябрьском и Ворошиловском районах Ростова. Названа она в честь генерала-лейтенанта Василия Филипповича Герасименко, командующего 28-й армией, освободившей Ростов от гитлеровских оккупантов в феврале 1943 года. Перед 28-й армией стояла задача форсировать Дон и взять Ростов, превращенный в мощный оборонительный рубеж. 8 февраля ночью в час 30 во все штабы по армии были переданы два слова. «Привет героям!» — условный сигнал для начала наступления. 6 дней и ночей шло сражение за наш город. В 2 часа ночи 14 февраля войска 28-й армии перешли в общее наступление и сломили сопротивление противника. Решающее сражение продолжалось 12 часов. В Москву отправили телеграмму. Войска 28-й армии Южного фронта против немецких захватчиков прошли от Каспийского до Азовского моря. Ваш приказ выполнен. Ростов-на-Дону войсками армии 14 февраля взят. Так закончилась ростовская страница биографии Василия Филипповича Герасименко. После войны с октября 1945 года по 1953 год он был заместителем командующего войсками Прибалтийского военного округа.
4: Улицы Победы.
6: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
7: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.

0: Большие артисты, которые до определенного момента сотрудничали и даже дружили. Пол Маккартни, Майкл Джексон, их знаменитая совместная работа «Say, Say, Say». Но это, кстати, не единственная песня дуэта. В знаменитом альбоме «Триллер» у Майкла Джексона была песня под названием «The Girl Is Mine». Ну и на пластинке у Маккартни тоже был совместный трек, назывался «The Man», который они записали вдвоем, Маккартни и Джексон. Но вот это, конечно, срезонировало сильнее. «Say, Say, Say» в эфире «Ретро FM». Дальше тоже много красивой музыки. Сегодня в пятницу, 8 мая. 11 часов и 55 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего, отличного дня.
1: «Ретро FM» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро FM».
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денежки еще будут поверить.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Для вашего удобства клиника «Мобильная медицина» работает в майские праздники. Все виды обследований и анализы за один час. Врачи для всей семьи. Дневной и круглосуточный стационар. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Максима Горького, 130. 303-26-87. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Нет, ну надо сказать отдельное спасибо Кайли Минок, конечно, за эту песню. Живчик самый настоящий. Вот даже если до этого момента немного подуснул, немного подрасслабился, здесь как просто вариантов не оставляет. Хочется дальше двигаться, бежать куда-то вперед к своим целям, естественно. Кстати, для самой Кайли эта песня тоже таким определенным двигателем послужила, потому что именно после ее выхода она подписала очень серьезный контракт с престижным лейблом и двинулась дальше вперед по карьерной лестнице. Так, мы с вами по временной лестнице вперед продвигаемся. Скоро с нами Александр Шевченко, Modern Talking, Earth, Wind and Fire, много чего хорошего, музыкального, мелодичного прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик». 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Ред

0: Вот интересно все-таки, как авторы иногда пишут тексты для песен. Здесь в композиции September группы Earth, Wind and Fire фигурирует некое 21 число. И вот почему они выбрали именно 21? Ну, просто потому, что ритмически подходило по звучанию. Звучало вкуснее, как говорят авторы. И все. Этого достаточно. Вот оно все объяснение авторов. 12.30 же в Москве. Едем дальше.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. Об этом сообщил Минтранс. Речь об Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Минеральных водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Абылисте. Ведомство уточняет, что идет проверка оборудования. В Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров. Без обращения в суд с такой инициативой выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. С 13 по 24 мая в Ростове будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Пойменной. Ограничения коснутся участка дороги в районе железнодорожного моста. Причиной является ремонт водоотводных лотков. Городская администрация просит водителей заранее учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы скорректировать маршрут и избежать неудобств. В мае также ограничат до 7 ноября проезд на Кировском проспекте в районе дома номер 57А. В Ростовской области реализуются специальные меры поддержки в сфере АПК для участников СВО. Об этом губернатор Юрий Слюсарь заявил на встрече с участниками спецоперации, которые после возвращения к мирной жизни решили заняться агробизнесом. На встрече были представлены бизнес-идеи в отраслях овощеводства, растениеводства и цветоводства. Губернатор отметил, что каждый план интересен и реалистичен. По итогам первого квартала в России ввели почти 29 миллионов квадратных метров жилья. В Ростовской области более 440 тысяч квадратных метров. Из них свыше 330 тысяч пришлось на индивидуальное строительство. Главам региона поручено держать ситуацию на рынке жилищного строительства под личным контролем. В этом году в регионе запланировано благоустройство 161 общественной территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Уже реализуются два победивших во всероссийском конкурсе объекта. Улица Центральная в Красном Сулине и проспект Платовский в Черкасске. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Интересно, что этот мега-хит группы The Carrigans под названием Love Fool изначально вообще не хотели выпускать как сингл. Считали его слишком попсовым. Такой, что ли, проходной песней. А песня классная получилась. Воздушная, на века. Ну, воздушная, может быть, даже не случайно, потому что солистка Нина Персон написала текст песни «Ожидая самолет». Она, между прочим, изначально представляла себе трек медленным, медленным и грустным. Но участники решили все-таки добавить диско-ритм и не прогадали. Успех песни, кстати, тоже ими воспринимался сначала негативно. Есть здесь некие подводные камни, так как они просто считали себя, ну не просто, они считали себя рок-группой, а не создателями попсовых хитов. Ну, знаете, иногда, мне кажется, можно и рок-группам. Тем более, что такая красота получается. Дальше, по поводу красоты музыкальной. Сиси Кетч, очень скоро группа Абба, Крис Кельми и много чего еще. 12 часов и 42 минуты в Москве.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
3: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Проведи майские у моря в станции морской. Теплые бассейны и сауны. Уютные лесные домики. Зажигательная программа. Гуляйте по живописному парку и жарьте шашлык. Станция морская ждет вас. 0+.
6: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: Наверное, одна из самых спокойных песен певицы Сиси Кетч, но написана она все равно тем самым производителем диско мощным Дитером Болином. Ну вот тот, который светленький из Modern Talking. Романтичная история беззаботной летней любви. Summer Kisses здесь на Retro FM. Ну, в общем, только лета, мне кажется, не хватает. Хотя и весна. В принципе, вот теперь в майском своем выражении вполне себе даже ничего. Продолжаем радоваться любой погоде под музыку Retro FM. Все вместе. 12 часов и 56 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Мебель «Молл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель «Молл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Ну, конечно, мы люди-человеки, с таким вот всегда, наверное, будем пиететом относиться ко всему большому, огромному, неизведанному. Честно говоря, вот эти вот все Млечные Пути, скопления, галактики, особенно черные дыры, немного пугают. Ну, правда, вот чуть-чуть. Хорошо, мы вот так вот в песнях понаслаждаемся, а подробностей, может быть, мы и не хотим никаких знать. Мало ли там чего впереди предстоит. Нет, не надо. Мы здесь вот, пожалуйста, своей земной жизнью, в том числе музыкальной, мелодичной, будем наслаждаться. Фэнси, Юрий Антонов и Мэй, вот это из ближайшего, 13 часов и 16 минут, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
11: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: Кстати, между прочим, успех вот этого хита «Fancy», «Flames of Love», позволил, собственно говоря, осуществить давнюю мечту, построить ему собственный дом на берегу озера прекрасного. Так, когда мечты сбываются вот так мелодично. Далее у нас будет информационно 13:30 в Москве с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Полеты самолетов в аэропорты Юга России предварительно остановлены до 12 мая. При этом отмечается, что дата может быть пересмотрена в сторону сокращения срока. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Согласно последним данным, рейсы не принимают и не отправляют аэропорты 13 городов. Среди них Сочи, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный. Своего вылета ожидают не менее 14 тысяч пассажиров. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сочи. Более 2500 россиян оштрафовали за нарушение пожарной безопасности с начала года, об этом сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, в настоящий момент особый противопожарный режим действует уже в 42 регионах. По данным МЧС, в Удмуртии произошло уже более 20 ландшафтных пожаров, а в Тульской области специалисты зафиксировали около 300 фактов возгорания сухой травы. Рейды продолжаются. Кремль не отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщение на эту тему. Ранее немецкая газета «Шпигель» писала, что Москва якобы сообщила журналистам об отказе в освещении событий 9 мая по телефону. В доступе на Красную площадь якобы также было отказано немецким ARD и ZDF, корреспонденту Sky, сотрудникам агентства France Free и японской NEIC. Песков подчеркнул, не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации. Владимир Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В обращении он призвал сохранить память о событиях военных лет и передать последующим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи. В целом послания были направлены главам 10 государств. Среди них Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан и Абхазия. Владимир Путин поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, проживающих в этих странах, за их подвиг. Поезд Победы сегодня встретили во Владивостоке. Уникальный передвижной музей знакомит посетителей с ключевыми этапами Великой Отечественной. На платформах разместили образцы военной техники 45-го года. В экспозиции более 150 восковых скульптур. Представлен также уникальный реквизит. Атмосферу военного времени создают звуковые эффекты, освещение и технологии дополненной реальности. И о валюте на эту пятницу: доллар 74,62, евро 87 рублей 89 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: На этой позитивной ноте хочется еще раз напомнить про то, что у нас прямо перед майскими праздниками завершился грандиозный розыгрыш путевок в круиз Retro FM 2026. Напомню, было 15 счастливчиков, которые выиграли путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием. И эти самые счастливчики отправятся в хорошей компании в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Отпуск мечты мы это называем. Итак, в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александра Айвазова. Поздравляем еще раз всех победителей и с нетерпением ждем на борту.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
1: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21:00.
4: Вечеринка. Ретро
5: FM. Реклама.
6: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
5: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах.
1: Жека, Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
3: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
1: Круглосуточные без рекламы.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
1: 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Бонни М на Retro FM Young Free and Single. Конечно, друзья, мы все помним про большой и важный праздник, который ждет нас завтра. Поэтому с наступающим Днем Победы всех нас. Но сегодня, 8 мая, у нас, кстати говоря, тоже есть кое-какие даты на календаре, не такие грандиозные, но тем не менее, День перешагивания через ступеньку, Международный день болельщиков и Международный день профессионального водителя. Да, это не мы с вами, вот те, которые просто ездим по дорогам, а именно профессиональные. Обязательно, друзья, можно добавить что-то личное уже. Почему? Потому что филичта начинается. Вот там можно поздравлять. Ну как можно? Нужно это делать с 14 часов по Москве. Московскому времени. Действительно, стартует час приветов и поздравлений. Он же счастливый. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 56 минут.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Для вашего удобства клиника «Мобильная медицина» работает в майские праздники. Все виды обследований и анализы за один час. Врачи для всей семьи. Дневной и круглосуточный стационар. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Максима Горького, 130-303-26-87. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 800 63 333 28 34. 8 800 63 333 28 34.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
11: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой Колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой Колос».
12: Retro FM.

Да ладно, ладно, ничего не скоро, а прямо сейчас. Вот он уже, пожалуйста, в нашем с вами распоряжении. Давайте все важное быстренько вспомним. 232-4-88-3, код Москвы, 495-5533. Это для смс-сообщений. Вначале только обязательно пишите «Ретро-ФМ», чтобы все дошло. Еще у нас есть сайт замечательный, где раздел «Филичта», и там с помощью специальной формы, тоже можно, не поверите, отправить важные слова сюда непосредственно в «Филичту» на «Ретро-ФМ». Ну и, конечно, канал «Ретро-ФМ» в Максе, надо на него подписаться. Там очень скоро, я надеюсь, уже появилась публикация, где в комментариях можно оставить тоже свои приветы, поздравления с наступающим или, может быть, с сегодняшним каким-то актуальным праздником, может быть, что-то личное, день рождения. А вдруг, мало ли, всякое же бывает, правильно? Меня зовут Юрий Гурьянов, всем еще раз здрасте.

0: Я вот тоже сижу, жду и иногда дожидаюсь ваших сообщений. Филичту. Добрый день всем дружным женским коллективам швейного цеха из города Орехово-Зуево. Хотим поздравить нашу коллегу с днем рождения. Рос Пономареву Анну Юрьевну. И хотим пожелать крепкого здоровья, большого счастья, работы без нервотрепки. Анечка, будь счастлива. Так, Батоша пишет. Солнечного дня, друзья. Поздравляю всех коллег, работающих в безопасности. Безопасная национальная медиагруппа. С наступающим Днем Победы. Здоровья, житейского благополучия, ярких трудовых успехов. Так, директор департамента Булкин Алексей. Теперь понятно, в чем Батоша. Я, конечно, Шерлок Холмс, тот еще. Так, Юлия пишет. Добрый день, радио Ретро FM. Добрый день, Юрий. Ой, и за комплименты спасибо, Юля. Всех с пятницей, самого хорошего завершения рабочего дня, а также отличных, теплых, солнечных и незабываемых выходных. Вот спасибо-то. От Оксаны следующее. Привет, любимое радио Ретро FM. Хочу передать привет в город Кисловодск. Горощук Танюшке и в город Минеральные воды любимому брату Колосовскому Василию. С наступающим праздником всех, с великим Днем Победы. Оксана из солнечного Сочи пишет. И Екатерина Исаева тоже здесь. Добрый, жаркий день, любимое радио. Передай привет девочкам из канцелярии огромные. И хорошего окончания рабочего дня. Их Катюнька.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Это Тина Казинс, Спрей на Ретро ФМ. Феличите. А еще здесь в Феличите тоже есть Лерчик. Это наш слушательница. Добрый день всем дружным женским коллективам швейного цеха из города Орехово-Зуево. Хотим поздравить нашу коллегу с днем рождения. Ой, а это я уже читал. Роспономарева. Так, или я дважды смотрю, или вы дважды отправили в разные наши источники. Так, Григорий пишет. Добрый день, Ретро ФМ. Прошу поздравить всех болельщиков Спартака. Красно-белые. Ждем кубок. Григорий, Ростов-на-Дону. Так, Татьяна, добрый вечер, Ретро-ФМ. Хочу сказать, что очень люблю своего мужа Юрия Чайкина. Татьяна, это нормально, это хорошо. Это, я бы даже сказал, это со всех сторон как будто бы правильно. Так, Юрий, поздравляю своего любимого папу Хрипко Александра Петровича с прошедшим днем рождения. Днем радио, крепкого здоровья и хорошего настроения. Так, Александр пишет нам: «Привет, любимое радио, с наступающим праздником, привет моей жене Оле, не грусти, все будет хорошо». Это Саша из Подольска. Матвей: «Хочу поздравить всех с праздником Великой Победы». Ага, да, с наступающим, конечно. Татьяна пишет нам: «Добрый день, Юрий и все-все-всем, поздравляю с Днем Победы, счастья, мира, голубого неба над головой, веры в прекрасное будущее нашей страны». Татьяна из города Омск. Хочется очень, чтобы так и было. Здравствуйте, самый-самый... Оксана, спасибо. Так, под занавес рабочего дня. Замечательно, что вы с нами тоже находитесь. Настроение поднимается. В ожидании праздничных выходных, пишет нам Оксана. Всех слушателей Ретро-ФМ, вас отдельно поздравляю с наступающим длинным уикендом. Всем мира и добра. А это Оксана из Няндема. Оксана, спасибо. Надежда Акименкова. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет всем своим коллегам и скорейшего окончания рабочего дня. Особенно Сергею. Пусть улыбнется и не злится на меня. И сейчас все наши слушатели из Владивостока, где-нибудь вот даже уже из Сибири, я думаю, Иркутска, они немножко улыбнулись по поводу окончания рабочего дня. Правда же, да? Сколько там? Плюс 5 в Иркутске к Москве. Ну да, да, все идет к тому. Так, Мария Мартынова. Добрый день. Едем с семьей в Мордовию. Погода шикарная, настроение отличное. Хотелось бы послушать Бонием, Сергей, Надежда и Мария. Бонием, по-моему, сегодня несколько раз уже прозвучало. Только недавно Young Free and Single была. А вообще, мы очень любим эту группу, конечно. Про нее даже есть программа You, если что. Если вдруг пропустили в подкастах, можете послушать на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. А мы продолжаем. Филичиту.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Или твоего, или моего, я не знаю, чьего детства. Нашего общего, ладно, пусть. Ой, какая же милота. Михаил Боярский, «Остров детства» на Ретро-ФМ. Феличте. Добрый день, любимое радио. Слушаю вас каждый день, но не всегда есть возможность написать. Ничего, сегодня же получилось. Хочу поздравить всех с этим великим торжественным праздником, с Днем Победы. Это Оксана Каменева поздравляет с наступающим. Желаю всем мирного неба над головой, солнышко в душе и за окном, крепкого здоровья. Передаю солнечный привет всем в родной Ачинск, а также всем, кто меня знает. Да, Оксана Каменева из Адлера прислала сообщение в виде письмеца, но без конверта. Это все в электронном виде у нас. Так, Константин пишет. Хочу пожелать всем хороших майских праздников, а также привет Ретро-ФМ, станице Багаевской, Геленджику и Москве. Спасибо, Константин. Я как представитель Москвы в данном случае. Благодарю. Юрик Андрей. Хочу поздравить своего брата Ивана Бурмистрова с прошедшим днем рождения. Хочу пожелать здоровья и счастья. И все желания, которые пожелал, чтобы сбылись. Хорошо, мы не возражаем здесь. Это для Бурмистрова Ивана, напомню, было. Так, от Ивана Сергеевича такое сообщение. Передаю привет и поздравляю своего напарника Андрея с одиноким рабочим днем. Желаю работать быстрее и заработать чего? Двуню? А, да? Хорошо, ладно, ладно, ладно. Опять же, кто мы такие, чтобы как-то в это вмешиваться? Мамуль, поздравляю тебя с днем рождения, пишет Анна Ахтамова. Мы все тебя любим, ценим и придем в любую трудную минуту. Семья Ахтамовых, твоя дочка. Следующее от Станислава. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочет пожелать вам здоровья, успехов во всем. И огромный привет. Да, и спасибо. И вам тоже ответный тогда получите. Это Феличта на Ретро-ФМ. Она продолжится.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Нет, не хотелось бы зиму пока что. Давайте немножко подождем. Чуть-чуть, месяцев так 7 желательно, а то и побольше. Огромный привет Наталье Асташовой из поселка Дружба Раменского района. Сидим, едим шашлычок, она лучшая хозяйка, а вы лучшее радио. Спасибо, Наталья. Смотрите, как все красиво складывается вокруг вас. И радио-то лучше, и хозяйка, и давайте пусть так и продолжается, а может и больше. Любимый мой Галчонок, я очень-очень тебя люблю. Так, 3 раза очень, да, все нормально, все правильно. Не обижайся на меня, пожалуйста, ты моя... Навсегда твой, Андрюша, город Северск.

0: Хотелось бы передать привет кабинету 414, желать хороших выходных и сказать: Юра, не грусти. А кто это говорит? Почему не подписано? И какому Юрию, уточните, пожалуйста, потому что здесь еще есть один в студии. Не знаю, вроде не сильно грущу. Но все равно буду стараться еще меньше грустить. Давайте. Здравствуйте. Ольга из города Белово посылает всем большой привет, особенно автобусу номер 6, который сейчас едет на смену. Всем хорошей смены. Помашите друг другу ручками. Так, я специально подождал, чтобы помахали, чтобы, ну, чтобы не впустую все это прошло. Помахали? Все хорошо? Привет из Новосибирска. Передаю. У меня тут просто, знаете, у нас здесь есть окно рядом со студией. И я вот сейчас про то, что ручками помахать, вам рассказываю. А тут мимо люди идут, наши сотрудники нашей большой компании, и тоже машут мне рукой в оконце. Вот. В общем, всем большой привет. Продолжаем. Привет из Новосибирска. Передаю привет моему любимому мужу Сергею, моей любимой свекрови, маме Наташе, Никите и всем, кого люблю. Всех с наступающим праздником. Здоровья, удачи, везения. Это Ольга. Хочу передать привет своему отцу Вячеславу Михайловичу. Знает, ты крутой отец. Всегда поддержишь и поймешь. Подпись: сын Александр. И еще любимое радио. Прошу передать привет солнечный Волгоград от тульского пряника Олега всей 51-й школе. Выпуск 2003.
1: Перечитай. Телефон в Москве 495-2324-88,3.

так иногда заслушаешься классную песню и забываешь, зачем ты здесь, а потом вспоминаешь, ну, в смысле, вы мне напоминаете своими сообщениями о том, что да, филичита же продолжается. Юр, ты что, да расселся здесь, где ж наслаждаешься? Давайте, наконец-то, уже что-нибудь почитаем. Поздравьте мою маму Таню, дочку Татьяну Морозову, мужа Бориса с днем их рождения. Желаю им здоровья, счастья, успехов, мирного неба, с наступающим днем победы. Это у нас кто написал? Это Елена. Так, ну, надеюсь, все услышали, кто должен был услышать. До всех долетело. Так, от Марины следующее. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Прошу передать поздравления моим братьям-водителям Роману и Василию в Великом Новгороде и Крестцах. Дорогие мои, с праздником вас. Желаю, чтобы весна всегда была ровной, светофоры зелеными, а бак полным. Пусть машины не подводят, погода радует, и каждая поездка заканчивается благополучно. Крепкого здоровья, без аварийной езды и с наступающим Днем Победы. Всех поздравляю. Так, вот здесь у нас еще сообщение. Канал в Максе, конечно, как же, про него чуть не забыл. Мария Мартынова пишет. Добрый день, едем с семьей в Мордовию. Погода шикарная, настроение отличное. Так, сидим с сестрой на даче в Подмосковье с 8 детьми, слушаем песни Победы, Филищита в любви к родным. Любите друг друга, это Елена Емельянова. Людмила, добрый день. Меня зовут Людмила. Хочу сказать своему любимому мужу Сергею Ярушникову, что я очень скучаю и жду его возвращения домой. Нина следующая. Добрый день. Близится поистине великий день, День Победы. Давайте никогда не забывать о том, какой ценой она нашему народу досталась. Спасибо всем воинам за жизнь, что они подарили. И от всего сердца каждому из вас желаю мирного неба над головой и мира в душе, крепкого здоровья, семейного счастья. Живите в гармонии и помните о подвиге советского солдата. Это Катерина. Добрый день. Катерина, в смысле, уже следующее сообщение пишет. Передаю привет из Бердянска. Особенно хочу передать привет моим девочкам, которые сейчас трудятся на работе. Мои любимые повара. Не вешать нос. Мы же с вами как гардемарины. Ага. Азат пишет. Добрый день, Юра. Всех наследников Абдулина Ахата без... Так. Без вести пропавшего под Сталинградом. Поздравляю с наступающим Днем Победы. Это Азат из Феодосии. Добрый день, Ретро-ФМ, Екатерина Ушакова. Передаю привет бухгалтерии Риме, Свете, Ирине и Елене. Хороших выходных желает Екатерина. Так, еще у нас Екатерина другая. Добрый день, жаркий день. Добрый жаркий день. Любимое радио, передайте девочкам из канцелярии огромный привет и хорошего окончания рабочего дня их Катюнькам. Добрый день, Юрий. Поздравьте, пожалуйста, моих двоюродных сестер Валентину Мартынову из Протвино, ее семью Зинаида Коробко из Калининграда, ее семью с наступающим тоже праздником Великой Победы. Это Любовь Краснова написала и отправила прямо к нам сюда, Филичиту.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
3: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Проведи майские у моря в станции морской. Теплые бассейны и сауны, уютные лесные домики, зажигательная программа. Гуляйте по живописному парку и жарьте шашлык. Станция морская ждет вас. 0+.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго-Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: Ты с ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут, поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений.
12: Ежедневно с 14 до 15.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Пусть всегда будет счастье.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, все напелись как следует. Я лично, да. Ольга пишет, Ретро-ФМ, я Ольга из Москвы, хочу поздравить Дмитрия Ганшина и всех сотрудников ЦКБ с наступающим Днем Победы. Желаю всем мирного неба, добра и тепла, счастья. И пусть их окружают только искренние люди. Екатерина Исаева дальше. Добрый жаркий день, любимое радио. Передай девочкам из канцелярии огромный привет и хорошего окончания рабочего дня, их Катюнька. Дарт Вейдер дальше. У нас добрый день всем. Хочу передать привет моей любимой доченьке Ксюше Поповой, которая приехала в гости на праздник. Люблю тебя, мой котик. Полосатый. С уважением, А.М. Беларусь. Валерий, следующий Ретро-ФМ. Я Сляднев Валерий из Актобы, Казахстан. Хочу передать большой привет и горячий привет в Оренбург своим родным, семье Мешковых и отдельной Надежде Александровне, а также поздравить с наступающим праздником Днем Победы. Дальше у нас Ангелина. Передаю привет в город Смоленск своей напарнице Мелиховой Юлии и любимому шефу, который сегодня трудится, как всегда, на своем рабочем месте. Силы, терпения вам. Завтра присоединюсь, Ангелина, из поселка Хиславичи. Добрый день, любимое радио. Передаю диджею и всем слушателям огромный привет из города Бреста. Поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы. Это Станислав. Привет, Ретро-ФМ. Это уже от Виктории. Только ваше радио слушаю каждый день. И правильно делаете. И всем друзьям советуете. Вы же понимаете, насколько это классно. Сегодня у нас, у моей мамули Инны Николаевны, юбилей. Ей исполнилось 85 лет. Очень ее люблю, скучаю, обнимаю. Она далеко от меня живет. Поздравляю и желаю крепкого здоровья. А мы присоединяемся и тоже поздравляем. Добрый день, привет из Казани. Едем к родителям в город Азнакаево. Всем отличных выходных. Это Булат, Зарина, Ясина и... А, Зарина и Ясина это или Ясина. И, к сожалению, не понимаю. Вот это фамилия, потому что запятыми вы не пользуетесь. И это осложняет, если честно, задачу. Знаки препинания, друзья. Там еще про Тимура тоже надо не забыть в этом сообщении. Да, они на самом деле рулят. Они на самом деле штука очень полезная. Так. Это еще были сообщения, погодите. Добрый день, наша Филичита, передай, пожалуйста, нашим девочкам-канцелярочкам майский привет и поставь классную песню. Еленка, поставим вам песню, естественно. Мы здесь для этого, в конце концов, и есть, для того, чтобы песни ставить. Добрый день, хочу поздравить с днем рождения своего любимого зятя Артема. С днем рождения, это Аннушка. Темочка, желаю тебе счастья в личной жизни, успех в работе и удачи всегда тебя пусть сопутствует. Анна Витальевна это написала.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Это Bee Gees, Stayin' Alive, или член RetroFM. Лилия присоединяется. Любимая RetroFM, поздравь, пожалуйста, нашу подружку и соседку из Воскресенска, Мамаеву Викторию, с днем рождения. Виктория, ты сильная, но женственность твоя тобой нас заставляет любоваться. Мы поздравляем искренне тебя, желаем жить и жизнью наслаждаться. От сестер Ларисы, Лилии и Олеси. Это сообщение. Так, от Златы следующий видел, помню. Здравствуйте, Юрий, пишет слушательница Златы из Кирово-Калужской области. Слушаю любимое радио. Юрий, вы поднимаете настроение. Спасибо, спасибо. С наступающим Днем Победы. Желаю всего самого наилучшего и мирного неба над головой. Дальше Людочка пишет RetroFM. Здравствуйте, хочу передать привет моему мужу Валерию. Я его очень люблю. Валерчик, ты самый-самый... Людмила, да. Дмитрий, добрый день, любимое радио. Поздравляю с наступающим праздником. А также свою семью хочу поздравить и всех работников завода «Каскад», город Злынка. Это Дмитрий. Так, еще у нас майский привет от Марины Александровны. RetroFM, Юрий, хочу поздравить всех россиян с Великой Победой. Мира, мира и еще раз мира. Завтра дома собираем родных и друзей, традиционно вспоминаем наших дедов, едим солдатскую кашу, поем песни военных лет, шлем привет Питеру, семье Лапиных и нашему чудо Даши. Марина из Подстепок, Самарская область. Катерина пишет: «Добрый день, с наступающим 9 мая, весь коллектив RetroFM. Хочу поздравить и свой коллектив детского сада номер 70 города Иваново с праздником, особенно своих близких коллег Ирину Александровну и Елену Валентиновну. Счастья и мирного нам всем неба». Здравствуйте, привет из Астрахани от Эли. Это сообщение. «Всех с наступающим праздником 9 мая, мирного неба над головой. Спасибо дедушке и бабушке за Великую Победу. Завтра в честь праздника у нас будет автопробег, посвященный этому празднику. Какие же вы молодцы». И давайте вот еще от Светланы. «Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Игоря Зотова с днем рождения. Ульяновск, жена Светлана». Так, ну вот давайте, ладно, все, еще одну уговорили. Евгения, добрый день, привет в Кисловодск. Поздравляю с праздником Антонину и Виталия Сащиковых. Пожелание провести День Победы на высшем уровне. Мирного вам неба, здоровья и везения. Евгения, Краснодар. Ну все, на этом, к сожалению, сегодняшний фельдшетан заканчивается. Но завтра обязательно будет. Я всех, друзья, всех поздравляю абсолютно до единого с величайшим праздником, с Днем Победы, с наступающим. Вернусь теперь уже, когда это будет, отдохнувшим, наверное, во вторник. Все правильно? Да. А дальше зато замечательному коллеге Антону Веселову оставляю микрофон, студию. В его распоряжении будет вам песни красивые ставить уже буквально через пару-тройку минут.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
1: Реклама. Многие ростовские улицы носят имена победителей. В честь Дня Великой Победы RetroFM представляет «Улицы Победы». С 1 по 9 мая мы расскажем о подвигах героев, чьи имена увековечены в названиях ростовских улиц.
4: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
5: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. для лиц старше 18 лет.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Ну, зачастую понять ее не так уж и просто. Она девушка загадочная, но, как говорится, любим мы ее не только за это, а прежде всего за ее чудесные-чудесные песни. Чудесная Жанна Агузарова. На Ретро-ФМ в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Битлз, Татьяна Буланова и дуэт Мэйвуд.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
7: 12+.

0: Современная народная мудрость, друзья, оказывается, залог крепкой онлайн-дружбы — это регулярное облайкивание. Ну вот мой лайк, так сказать, виртуальный всегда у них. Это Beatles были у нас в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Возобновление полетов в аэропортах Юга России планируется сегодня после 15 часов по московскому времени. Перевозчики в координации с авиавластями уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки. Об этом сообщили в Минтранси и Росавиации. Отмечается, что до конца дня планируется выполнить 217 рейсов. Напомню, сегодня из-за удара украинских беспилотников по административному зданию филиала аэронавигации Юга России временно была приостановлена работа 13 воздушных гавань страны. Своего вылета ожидают не менее 14 тысяч пассажиров. В Китае ко Дню Победы впервые прибыла частица вечного огня из России. Передача состоялась сегодня на площадке Русского дома в Пекине. К мероприятию присоединились более 250 гостей из Китая, России и других стран, в том числе западных. Свыше

180 тысяч китайцев подключились к онлайн-трансляции памятного события. Я отмечу, при содействии Россотрудничества пламя также направят на Кипр, в Индию, Францию, Швейцарию, Германию и ряд других стран. Россия разочарована тем, что Международный олимпийский комитет решил сохранить ограничительные меры в отношении наших спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Несмотря на это, российская сторона продолжит диалог с МОК по возвращению атлетов на международную арену. Ну и напомню, накануне олимпийский комитет оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении россиян. Хлеб сроком годности 2 года создан в России. В основу нового продукта легла рецептура выпечки для космонавтов, разработанная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и специальных условиях, где требуется длительное хранение. Как пишут «Аргументы недели», кроме хлеба ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий, например, сублимированные супы и вторые блюда. Белый дом в эту пятницу приступит к публикации материалов, связанных с НЛО. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на конгрессмена Тима Берчта. По его словам, в первую часть рассекреченных данных войдут материалы американских пилотов и, возможно, одно видео. Как ожидается, новые материалы будут обнародоваться постепенно, еженедельно, небольшими частями. При этом Берчт заявил, что часть конгрессменов выступает против раскрытия документов. И о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем дольше ешь, тем чаще аппетит приходит. У меня вот только один вопрос, друзья. Что с работой не так, а? Ладно, ладно. Это была шутка, тем более, что и день рабочий подходит к концу. Вообще, у многих сегодня короткий рабочий день. Всех с наступающим Днем Победы, с наступающими выходными, праздниками. Вы слушаете Ретро FM. Совсем скоро у нас Дубы Колдуны и дуэт Якида в Москве. 15:42.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Погода на Ретро FM.
3: Плюс 23 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: Говорят, в Акапулько лучше рифма, к слову, спать долго. Да, они там вообще никуда не торопятся. Ну и песня об Акапулько, она тоже такая никуда не спешащая. Рики Повери на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 23 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИУ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Скромность, конечно, украшает жизнь, но, как правило, жизнь других. Так считает она, и не без оснований. Совсем не скромная, но такая обаятельная и привлекательная. Это Сабрина на Ретро FM в 16.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Глория Гейнер, Александр Иванов и Джо Кокер. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
10: Подробности на astoriagrande.com.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Ретро-ФМ.

0: Если помните, вот именно под эту песню Глория Гейнер зажигали герои фильма «Карнавал». Ну, героя Абдуловой и Муравьевой, после чего, собственно, Муравьеву благополучно выгнали из съемной квартиры. Глория Гейнер была у нас в половине пятого. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый день. Росавиация отменила ограничения полетов в аэропорты Юга России. Сегодня работа 13 авиагаваней была приостановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Сейчас авиакомпании подают обновленные планы полетов на текущие сутки. Госкорпорация по организации воздушного движения готова обслуживать рейсы в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, а также Минводах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Европой, но сама инициировать его не будет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, но инициатором сворачивания отношений был именно Брюссель и европейские столицы. Россия будет двигаться навстречу только настолько, насколько к этому будут готовы европейцы. Повторять инициативу Москва не станет. Цены на ремонт бюджетных и премиальных машин по ОСАГО в России сравнялись. Согласно нормативам, стоимость одного часа работ для отечественной «Лады» и немецкого «Порше» в Москве оказалась одинаковой. Такой же тариф действует еще для нескольких десятков марок, от «Джили» и «Ланд Ровер» до «Хавейл» и «Вольво». При этом реальные рыночные цены на кузовной ремонт заметно выше. Для массового сегмента они стартуют от 2500 рублей, для премиальных моделей достигают 4000. Эксперты по ЗОЖ назвали мешающие похудению правила, которые многие считают аксиомами. Они пояснили, что одних кардионагрузок недостаточно, а дефицит энергии создается питанием, силовыми тренировками и повседневной активностью. 2 литра воды в день и 10 тысяч шагов – не строгие медицинские стандарты. Их нужно корректировать под вес, климат и самочувствие. Без силовых нагрузок теряется мышечная масса, а метаболизм замедляется. И компании начали нанимать философов, чтобы те определяли ценности и поведение нейросетей. Зарплаты таких специалистов достигают 400 тысяч долларов в год. В частности, философы настраивают характер чата-бота Клауди, а с Google DeepMind работает

специалист по этике из Оксфорда. Задача уже не сводится к консультациям, они участвуют в написании правил для нейросетей. При этом некоторые эксперты сомневаются, что философы смогут реально изменить индустрию, а не просто стать витриной для этики. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра,

0: Выходные уже дышат нам в лицо, так сказать. Тем более, они будут длинными, друзья, эти выходные. Ну и мы уже начинаем ждать дорогих гостей. В воскресенье они будут обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорт приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Многие ростовские улицы носят имена победителей. В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы». С 1 по 9 мая мы расскажем о подвигах героев, чьи имена увековечены в названиях ростовских улиц.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
7: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой голос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой голос».
11: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Саманта Фокс на Ретро-ФМ. Женщина, которая способна пробудить в любом мужчине зверя, ну, кролик-тушь как минимум, 16.56. Столица, друзья, меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы».
4: На Сельмаше есть улица, названная в честь Алексея Селиванова. Алексей Гордеевич Селиванов – советский военачальник, командир 5-го гвардейского донского казачьего кавалерийского корпуса, генерал-лейтенант. С начала Великой Отечественной войны Алексей Гордеевич был начальником штаба 24-й кавалерийской дивизии, а в ноябре 1942 года его назначают на должность замкомандира 5-го гвардейского донского казачьего кавалерийского корпуса. Селиванов принимал участие в ожесточенной битве за Кавказ и прорвал укрепленную оборону на реке Кума. В сентябре 1943 года его корпус принимал активное участие в освобождении Донбасса, прорвал оборону противника на реке Кальмиус и освободил ряд городов Донбасса и сотни населенных пунктов. 5-й Донской корпус под командованием Селиванова храбро сражался за освобождение Ростова-на-Дону. Гвардейцы-конники форсировали Дон в районе станицы Елизаветинской, перерезав железную дорогу и шоссе Ростов-Таганрог. В апреле 1944 года Алексей Гордеевич Селиванов заболел туберкулезом и убыл на лечение в Ялту, а умер 6 апреля 1949 года. Похоронен генерал-лейтенант на Ялтинском кладбище.
1: Улицы Победы.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут побед.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок казачий, павильон 25.
12: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наши мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Ретро-ФМ.

0: Ну, рановато еще пока выходить из мая. Он у нас практически весь впереди. И, собственно, впереди у нас длинные выходные. Всех с наступающими праздниками, с Днем Победы и с длинными выходными. Это Юрий Антонов на Ретро FM в 17.16. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас и Type, группа Дюна и Сиси Кетч.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Ну, я не думаю, что и Тайп надеялся на благодарность детей, когда писал эту колыбельную. Да, собственно, и не для них он ее писал явно. Russian Lullaby, русская колыбельная была у нас только что.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону аэропорты на юге России закрыли до 12 мая. Такое решение приняли в Федеральном агентстве воздушного транспорта. В соцсетях пресс-служба Росавиации уточняет, что срок действия ограничений могут пересмотреть и сократить. Дальнейшие меры обсудят после анализа технологических мощностей на ростовском объекте – Газе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Система видеофиксации нарушений появилась в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки. Ранее камеру с похожими характеристиками установили на кольце по проспекту Шолохова. На текущий момент оба видеофиксатора не начали свою работу. Кроме того, пока нет точной информации, какие именно нарушения они будут фиксировать. В Ростовской области на федеральной трассе М4 Дон продолжается реконструкция участка с 933 по 1024 километры. В связи с этим с 14 мая изменится схема движения, об этом сообщает госкомпания «Автодор». Так, для движения будут закрыты развороты в одном уровне на 987 и 989 километрах. В качестве альтернативных путей возможно будет использовать движение через транспортную развязку на 993 километре, а также существующий разворот в одном уровне на 977 километре. Сегодня в Ростове пройдет флешмоб «Катюша». По словам организатора, в одном месте планируют собрать более 100 Екатерин, чтобы они вместе спели знаменитую песню «Катюша». Кроме имени, к участницам есть лишь одно требование – соблюсти дресс-код. Организаторы предлагают Екатеринам прийти в весенних платьях или юбках и рубашках. На плечи можно накинуть платок, а на голове заплести косу. Цвета и фасон одежды должны соответствовать временам Великой Отечественной войны. В России создан хлеб со сроком годности 2 года, об этом пишут «Аргументы недели». В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии в специальных условиях, где требуется длительное хранение. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы знаете, друзья, недавно уже во взрослом возрасте пересмотрел мультик «В синем море, в белой пене». И, надо сказать, дочь морского царя, вот, который поет, собственно, эту песню, ну, такая, с большими губами, впечатлила. Да, непонятно, непонятно, почему мальчик отказался быть их королем. И я бы не отказался. Уже совсем скоро на Ретро FM группа Joy, ансамбль Олика и Роберт Майлз в Москве, 17:42.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала Эстет открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
8: Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
9: Проведи майские у моря в станции морской. Теплые бассейны и сауны. Уютные лесные домики. Зажигательная программа. Гуляйте по живописному парку и жарьте шашлык. Станция морская ждет вас. 0+.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро FM.

0: такое любовь, друзья? Это когда бабочки в животе воюют с тараканами в голове. Причем кто победит, непонятно, но в любви это и не важно. О любви. О чем же еще? На Ретро-ФМ, группа Joy в 17.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казань. Павильон 25.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Ну, что такое ностальгия, друзья? По большому счету, это попытка сравнить наихудшее из настоящего с наилучшим из прошлого. Но тогда почему она каналия? Впрочем, это уже вопрос к Альбану и Рамине. Именно они на Ретро-ФМ были в 18.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Саваш. Споем Катюшу победную. Ну и Бонни М нас ждут совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Когда женщина просит повторить три заветных слова, мужчина, не торопитесь. Возможно, она имеет в виду «я тебе куплю». Да, половина седьмого в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Белый дом считает, что усилия по урегулированию украинского конфликта сейчас застопорились. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости. По его словам, Вашингтон готов участвовать в поиске мирного решения. При этом Штаты не хотят тратить время и силы на процесс, который не движется вперед. Капитальный ремонт трех крупных подземных переходов в центре Ростова-на-Дону, включая устранение последствий демонтажа ларьков, начнут не раньше 2028 года. Об этом сообщили ведомости Юг со ссылкой на городскую администрацию. Переходы на пересечении улицы Большой Садовой с Будённовским, Ворошиловским и Кировским проспектами, а также на Будённовском проспекте у улиц Московской и Станиславского имеют особый статус. Они признаны объектами культурного наследия регионального значения. Песни из легендарной полуторки прозвучат для ростовчан в День Победы. С 11 до 13 часов муниципальный казачий ансамбль «Ростов-Дон» исполнит произведения военных лет. Военный автомобиль будет ехать по улице Большая Садовая от Театральной площади до Будённовского проспекта. На маршруте творческой бригады запланированы остановки, во время которых и прозвучат любимые песни военных лет. В Донской столице вводятся ограничения движения на ряде улиц. Как сообщили в департаменте автодорог организации дорожного движения, до 30 сентября будет закрыт проезд по улице Тамбовской на участке от Зоологической до строения номер 2Б. Также нельзя будет проехать по улице Курская, дома номер 1/1 до Репейной и далее по Репейной до дома номер 13. Причина – замена водопроводных сетей. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Тройка самых популярных направлений остается неизменной – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Якурсы хвалят на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорят в компетентных органах, красиво жить не запретишь, но на заметку взять можно. Прожигатель жизни Рики Мартин был у нас только что, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ Сэм Браун, Юрий Штунов и мелодии из фильма «Игрушка» в Москве в 18 часов и 42 минуты.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
6: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Застройщик ООО «ЭЗ-Дон-Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «ЭЗ-Дон-Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
10: Проведи майские у моря в станции «Морской». Теплые бассейны и сауны, уютные лесные домики, зажигательная программа. Гуляйте по живописному парку и жарьте шашлык. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
11: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
1: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
12: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Ну, что значит стоп? У нас, собственно, все только начинается, друзья. Прежде всего, длинные выходные. Завтра большой праздник. Всех с наступающим Днем Победы. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, собственно, до вторника, наверное. Забыл. Да, ну, наверное, до вторника. Совсем скоро здесь встречайте Олега Орлова. Буквально через несколько минут в Москве в 18.56.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упусти выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
10: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
11: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: ФМ.

0: Даже женщина, с которой можно прожить всю жизнь, поначалу может выступить в роли незнакомки. Кто же это прекрасное создание для вас, товарищи мужчины? Мимолетное видение или сама судьба? Приглядитесь! Ну а мы все здесь, на Ретро-ФМ, прислушаемся к песням наших любимых артистов. Это Игорь Николаев, далее у нас Екидали, Анит Агутин в дуэте с Олегом Газмановым и группа Queen. В Москве 19 часов 16 минут. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю приятного пятничного вечера и поздравляю всех с наступающим Днем Победы!
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: Завтра весь день на Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
10: Подробности на astoriagrande.com.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Интернет-поток Ретро FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е.
14: 12+.

0: Хоть и шутят в народе, что нет ничего более несовместимого, чем труд и май, садоводы-дачники с этим утверждением не согласны. Многие прямо сейчас толкаются в пробках на выезд из города, чтобы воспользоваться своим законным правом на майский труд. Впрочем, о дорожной ситуации поговорим чуть позже. Половина девятого в Москве. Время новостей на Ретро-ФМ. Игорь Акулов уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуму внесли законопроект о создании единого оператора по охране важных объектов транспорта. В его ведении будут объекты, расположенные на одной территории, но принадлежащие разным собственникам. Цель – централизовать управление и координацию сил. Контролировать оператора с помощью проверок будет Ространснадзор. Ожидается, что это повысит антитеррористическую защищенность объектов, критически важных для обороноспособности и экономики. Госавтоинспекция объявила рейды по всей России на вторые майские праздники с 8 по 11 мая. Массовые и сплошные проверки пройдут в усиленном режиме, особенно в Новгородской, Тверской, Кировской, Липецкой, Рязанской областях, а также других регионах. Водители призывают не садиться за руль после застолья. И напомню, управление в состоянии опьянения грозит лишением прав на 1,5-2 года и крупным штрафом, а в ряде случаев уголовной ответственностью. США преградили путь 70 иранским танкерам, которые не могут зайти в порты Ирана или выйти из них. Военно-морские силы США не допускают движения судов, способных перевести более 166 миллионов баррелей иранской нефтью стоимостью свыше 13 миллиардов долларов. Напомню, ранее иранские агентства сообщали, что трем танкерам все-таки удалось прорвать блокаду. Кинологи предупредили об опасности фонарей для собак во время дождя. Из-за поврежденной изоляции кабелей столб может ударить током, особенно если питомец с мокрой шерстью даже просто пройдет по луже рядом. Признаки опасности – гул, вибрация, открытая проводка. Если животное ударило током, его нельзя хватать руками, нужно оттащить деревянной палкой или веткой, проверить пульс и срочно вызвать ветеринара. Житель Техаса выиграл в лотерею 41 миллион долларов, это около 3 миллиардов рублей, после 30 лет неудач. Счастливый билет он купил в обычном магазине. Победитель, который пожелал остаться анонимным, признался, что не мог уснуть всю ночь. Деньги он планирует потратить на помощь семье и отпуск со спутницей жизни. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всех с наступающим праздником!

Корона отбивает ритм наступающей ночи, праздничной для нашей страны. Ночи, которая за нас, то и всем. Трем выходным дням, кстати. Главный парадокс длинных выходных, по мнению психологов, в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают для него ресурса. Человек пытается сделать огромное количество дел. Выспаться, съездить на дачу, приготовить шашлыки, встретиться с друзьями, сходить в кино и так далее. Список дел большой, а время идет, и в результате человек не отдыхает, а переключается с одной задачи на другую в режиме цейтнота. Вместо расслабления испытывает тревогу и спешку. Ведь можно было просто позволить себе полежать с книгой, ну, или посмотреть телевизор. Вы слушаете Retro FM. До конца этого часа с нами на Retro FM Bad Boys Blue, Джо Дассен и Виктор Цой с группой «Кино» в столице без 19.9.

0: Группа Bad Boys Blue замолвила слово о людях, предпочитающих активный образ жизни вести в вечернее ночное время суток. Если вы себя относите к таковым, спешу вас поздравить. Ваше время наступает, друзья. Напомню, что каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире самая полная коллекция диско-хитов последних десятилетий в неповторимом миксе. Если вы любите танцевать, присоединяйтесь. Вечеринка Ретро-ФМ начнется через несколько минут. Без 5:09 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного пятничного настроения.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Многие ростовские улицы носят имена победителей. В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы». С 1 по 9 мая мы расскажем о подвигах героев, чьи имена увековечены в названиях ростовских улиц.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Нам с тобой сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Вот он, характерный стиль второй половины 70-х годов. Энергичная песня испанского дуэта «Бакара». С их дебютного альбома, кстати, песня стала популярной во многом благодаря фирменному звучанию группы в эпоху диско. И в некоторой степени благодаря игривому тексту этой песенки. Героине, которая хочет немного поиграть с понравившимся парнем в какую-то там кучику. 21.17, время московское, Барри Манилоу, группа «Твой день» и команда «Reel to Reel» ждут нас далее на вечеринке Red FM. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую.
1: Круиз Red FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

ночью многие вещи воспринимаются почему-то как-то иначе. Да и чувства заметно обостряются, так что будьте осторожны, друзья. Уж если загоняться почему-либо и накручивать себе что-то в мыслях, то пусть это будет что-то очень хорошее. Ну, например, мечта всей вашей жизни. А ежели разыгралось воображение, лучше остыть и постараться хорошенько выспаться. Не зря же говорят, утро вечера мудренее. Ну, а тем, кто не собирается спать, те продолжают веселиться на вечеринке RetroFM. Это London Boys с песней про лондонские ночи. Далее же потанцуем под Мурата Насырова и группу Opus в столице 21.43.

0: Если вы до сих пор не открыли сезон шашлыков, друзья, наступающие выходные, ну, мне кажется, самое время. Лишь бы погода не подкачала. О ней, кстати, и поговорим совсем скоро. 21.56 в столице. Араш на вечеринке Ретро FM на пятничной вечеринке. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
0: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ». 15+.

0: Думаю, многие знакомы с такой ситуацией. Взглянул на человека и не можешь отвести глаза. Вот она, любовь с первого взгляда. И что с ней делать дальше? Где-то в интернете столкнулся с очень интересным решением. Если человек тебе понравился, надо просто подойти к нему и сказать: «Человек, ты мне понравился». И все, теперь это его проблема, а не твоя. Сам понравился, сам пускай и выпутывается. Интересно, как поступили герои песни Глории Гейнер, что звучит на вечеринке Ретро FM, но уверен, у этой истории исключительно позитивный конец. 22:42 в столице, вечеринка Ретро FM не думает заканчиваться, продолжаем танцевать, друзья.
1: Реклама.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Делиться счастьем просто. Felicita. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Хорошо вам отдохнуть и расслабиться, друзья, в ближайшие дни. Не забывайте, что... А давайте после майских закончится уже в следующий вторник. Так что пользуйтесь случаем, расслабляйтесь. Желательно на танцполе вечеринки Retro FM второй час, который венчает итальянское трио Рики Повери. 22:56 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Музыкальный привет из 77 года. Культовый диско-хит «Donna Summer», ставший революционным благодаря полностью электронной аранжировке. Какой гипнотический ритм, какой пульсирующий синтезаторный бас. Ну и вспомните, какой нежный женский вокал. Вот он, прообраз электронной танцевальной музыки на вечеринке RetroFM в 23.17 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех отдыхающих на нашем танцполе категорически приветствую. Предлагаю далее потанцевать под Юру Шатунова и Сиси Кетч.

0: Моя любовь.
1: Сегодня по дороге на работу невольно подслушал пару разговоров и подумалось мне, какой же русский не любит прибавить парочку станций метро в нужную сторону, отвечая на вопрос «Ты где?». Гости из будущего на вечеринке Ретро-ФМ и где-то уже неподалеку полночь, до которой осталось всего-то 18 минут, которые мы также проведем в ритме хорошего танца. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Как свидетельствует богатый жизненный опыт, главное не длина выходных, а умение пользоваться ими на полную катушку. Хотя чем выходных больше, тем лучше, можно сгонять куда-нибудь подальше. Предложение, поступившее от дуэта Maywood, посетить Пасадену, конечно, радует. Не знаю, как вы, друзья, лично я все-таки поеду куда-нибудь поближе, например, на дачу. 23:56, столица, на хорошей ноте эмоциональной я, Олег Орлов, завершаю пятничную вечеринку Ретро-ФМ. Желаю всем отличных выходных, поздравляю всех с праздником, а День Победы вместе с вами встретит на Ретро-ФМ Дмитрий Майоров.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Всем привет! На Ретро-ФМ Олег Газманов. Друзья, поздравляю всю страну с Днем Победы! Уверен, что не только для нас, но и для последующих поколений 9 мая будет особенной датой. И память о подвиге нашего народа останется в истории. С Днем Победы, страна!

0: Всем большие приветы, салют и здрасте. С головой и со всем остальным нашим я, конечно, целиком и полностью погружаемся в праздничный отдых. За праздничную вообще музыкальную составляющую на Ретро-ФМ, естественно, не переживаем. Все и все будут. Скоро услышим Демиса Росеса, Татьяна Овсиенко, Таркана и других звезд. Меня зовут Дмитрий Майоров, столица, 17 минут первого.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

из 88 года с пламенным детским приветом Fancy на Retro-FM. Это заглавная история с его третьего студийного альбома, который, по мнению немалого количества народа, любителей музыки 80-х, уточнение, является вершиной творчества этого немецкого исполнителя и одной из лучших диско-пластинок вообще. Вообще, как-то долго задерживаться на одном месте, конечно, не будем. Движемся вперед и скоро услышим на Retro-FM Алису Фрэндлих и Стинга. В столице 0 часов 42 минуты.

И я, и все мы, разумеется, прекрасно знаем, помним, какой сегодня праздник, какой сегодня день. День Великой Победы. Символ непоколебимого духа и героизма. Отмечаем, празднуем 9 мая в лучших традициях и музыкально бок о бок вместе на ретро-этом. Столица 0 часов 56 праздничных минут.

0: Big Time. Конкретно для нее, для Сиси Кейдж, это время больших перемен. Это ее работа ознаменовала ее уход от продюсера Дитра Болина и переход к более современному для конца 80-х звучанию в стиле европоп, синти-поп. На смену Сиси Кейдж уже грядут и приближаются на ретро-ФМ другие привлекательные прекрасные звезды Блонди, Сабрина и Глория Гейнер. В столице час 17.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения –

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здравствуйте! На Ретро-ФМ Валерия. В эти дни вся наша страна отмечает годовщину Великой Победы. И все мы вспоминаем подвиги героев тех роковых лет. Спасибо им за мужество, отвагу и за то, что они подарили нам мир. С праздником!

как проходил, так и продолжает проходить, продолжаться. Сейчас один из самых красивых звездопадов года. Майские акварииды. Столичная пасмурная погода, правда, не подсобила нам, чтобы мы в полной мере могли насладиться этим звездопадом. А так, если что, до 10 мая включительно ожидается более 30 метеоров в час. В столице 1:42. Скоро на Retro FM во всей своей музыкальной красе, покажется, объявится Род Стюарт и комбинация. Никого не пропустите.

Уже сколько лет, сколько зим, некая Глория не дает покоя, музыкально не отпускает Умберто Тоци. Настолько вот запал. Мы же на ней как-то зацикливаться не будем. Движемся вперед из песни на Ретро FM. Причем, смотря на дату, движемся, разумеется, празднично. Всех с Днем Великой Победы. В столице час 55 минут.

0: С Днем Победы!
1: Друзья, на Ретро FM Юрий Антонов. Поздравляю вас с Днем Победы. Это праздник мужества, отваги и храбрости наших солдат. Всей страной мы вспоминаем подвиг воинов-освободителей и говорим им спасибо. Настоящим героям я посвящаю свою песню на Ретро FM.

0: Не просто клип, а целый короткометражный фильм. В свое время Милен Фармер сняла на эту историю, которая принесла ей колоссальный успех и закрепила за ней статус звезды. В столице 2 часа 16 минут. Из других звезд на Ретро-ФМ уже очень скоро о себе напомнят Бонни М, Пол Маккартни, Майкл Джексон, Владимир Пресняков и не только. Всем доброй ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Retro FM.
4: 15+.

Верим в мечту, в ее исполнение. В некоторых случаях необходимо в первую очередь верить в себя, в своих друзей, товарищей, в успех. Все получится. Сегодня 9 мая, день гордости за отцов и дедов, благодарность им за великую победу. Всех с нас с праздником. Продолжаем отмечать, праздновать вместе на Retro FM. Далее ждем и слушаем команду «Цветы» и «Рейжа». В столице 2 часа 41 минута.